Вся слава тебе, мой отец и мой бог, я творение венец, ты творец всего смог, нет подобных тебе, всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе, пока кровью омыты, для нас двери открыты, неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже ночью.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 6 мая, и наша тема называется «Внешность бывает обманчива». Наше место Писания — 2 послание Коринфянам 10:7. Апостол Павел говорит, «На личность ли смотрите?» Личность на греческом — слово «просопон», которое переводится как «лицо». В этом стихе апостол Павел, по сути, говорит, «Вы судите меня по моему лицу, правда? Вы судите меня по моей внешности». Павел был очень влиятельным, но что-то в его лице было неприятным для жителей Коринфа, и Павел говорит, «Вы судите меня по лицу, и вы не видите, кем я на самом деле являюсь». Нам следует быть осторожными, чтобы не судить людей только потому, что мы видим снаружи, по их внешности, по лицу, потому что внешность бывает обманчива. А как насчет вас? Вы когда-нибудь судили по внешности? Когда ваши глаза были налиты кровью, ваше лицо было багровым? Не совершайте ошибки, судя о человеке опрометчиво. Помните, внешность обманчива. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, каким образом Бог решил проблему превозношения в жизни апостола Павла. Неужели на самом деле так опасна гордость, что даже апостол Павел был не в силах ее одолеть? И сам писал о себе: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». 2 Коринфянам 12:7. Я взял несколько распространенных версий перевода, чтобы лучше понять состояние Павла, вызванное этой немощью. Satan's angel did his best to get me down. Ангел сатаны приложил все силы, чтобы меня унизить. Следующий перевод. To make me suffer terribly. Принудить меня ужасно страдать. Следующий перевод. Buffet me, то есть удручать, наносить мне удары. Следующий перевод. Harass me, то есть изводить, тревожить, изматывать меня. Следующий перевод. Torment me, то есть мучить, досаждать мне. Следующий перевод. To beat me, буквально бить меня. Следующий перевод. To hurt me, то есть делать мне больно. Неужели всей чрезвычайности откровений, которой обладал Павел, было недостаточно, чтобы понять, где пролегает граница между Божьим и человеческим, дабы одолеть свое превозношение раз и навсегда? Да что, Павел, неужели Бог в своей силе не нашел других вариантов, как справиться с превозношением своего раба, как только постоянно держать его в удрученном состоянии, представляете, из-за немощи плоти, от которой Павел сам не в силах освободиться. Обладая огромной властью, изгоняя демонов, Павел ничего не в силах был сделать с ангелом сатаны, имеющим доступ к его собственной плоти. Три раза изнуренный и подавленный, он умоляет Господа удалить эту немощь, именно удалить, потому что сам победить ее не может, дабы избавиться от такого унижения, но получает окончательный отказ в ответ на свою просьбу. Какое сокрушение духа, осколки апостольского величия, недостойные даже восклицательного знака в конце предложения. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Послание к Римлянам 11:32. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «We Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 мая. Молитесь во всякое время. Молитесь во всякое время. Всегда, в любых обстоятельствах. В духе, всякую молитвою и прошением. Послание к Ефесянам 6:18. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе Павел наставляет верующих, чтобы они молились в любой ситуации, следуя водительству Святого Духа, используя различные типы молитвы для каждого конкретного случая. Но как осуществить это в реальности? Прежде всего, нужно быть за все благодарными Богу и полностью полагаться на Него во всех делах. Мы должны постоянно обращать к Нему свои мысли, занимаясь повседневными делами. Я убеждена, Бог хочет, чтобы молитва стала нашим образом жизни, чтобы мы перестали относиться к ней как к делу, а считали неотъемлемой частью своего существования, тем ключевым элементом, который лежит в основе всего, чем мы занимаемся. Он хочет, чтобы мы общались с Ним и постоянно слышали Его голос, чтобы молитва каждый день придавала нам сил и соединяла наши сердца с Его сердцем. Когда мы слышим чью-то молитвенную просьбу или размышляем о той или иной ситуации, мы зачастую говорим себе: «Нужно не забыть об этом, когда я буду молиться». Это хитрая тактика врага. Почему бы не помолиться в ту же минуту? Мы откладываем молитву на потом из-за неверного представления о молитве. Было бы гораздо проще, если бы мы просто следовали побуждению своего сердца. Но дьявол делает все возможное, чтобы усложнить для нас молитву. Ему выгодно, чтобы мы постоянно переносили молитву на более поздний срок, пока вообще не забудем о том, что хотели помолиться. Молитесь, как только у вас возникает желание или потребность в этом. Это очень просто. Мы можем молиться непрестанно и не терять связь с Богом в течение всего дня и в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Не откладывайте разговор с Богом на потом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломицеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, в прошлый раз вы коснулись вопроса, для чего родился Христос, и вы упомянули о том, что там есть целый ряд вопросов, связанных с этим. И вот один из них. Для чего жил Христос?
2: Это действительно очень важная часть христианства, и Иисус не пришел сразу на Голгофский крест. Теоретически могло бы быть что-то подобное, что Иисус появился бы на земле сразу в виде взрослого человека, так как был сотворен Адам когда-то и Ева, и сразу бы взял на себя человеческий грех и заплатил цену, умер и воскрес. Но Иисус родился младенцем, мы знаем, и прожил полноценную жизнь. Для этого были причины. Но прежде всего, наверное, одна из причин заключается в том, что Иисус был настоящим, естественным человеком, таким же, как все остальные. То есть Он знал человеческую жизнь, и Ему нужно было пройти боль, пройти все лишения, трудности, для того, чтобы в этих реальных условиях человеческой жизни побеждать грех. Мы знаем, что это имеет два последствия. Первое последствие заключается в том, что когда мы познаем Иисуса Христа верою, когда мы получаем спасение Иисуса Христа от Иисуса Христа, то мы получаем Его вмененную праведность. Именно об этом говорит нам Священное Писание. Спасаемся правдою или праведностью Его. В послании к Римлянам в 3 главе мы читаем эти слова. Но кроме того, есть еще один очень важный элемент. Мы не только его праведность получаем в том отношении, что вина нашего греха снята, но мы получаем еще и его жизнь. И Иисус прожил полноценную святую жизнь здесь на земле для того, чтобы сделать нас сегодня способными жить его жизнью в реальности наших обстоятельств. В 5 главе послания к Римлянам мы читаем очень интересные слова. Здесь сказано в 9 стихе: «Потому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». То есть жизнь Иисуса Христа, она сегодня является реальным инструментом нашей жизни. Задача каждого христианина заключается в том, чтобы наполняться жизнью Иисуса Христа. Об этом много мест Священного Писания говорит апостол Павел, пишет послание к Ефесянам в 3 главе о том, что он молится о верующих людях, чтобы мы наполнялись Христом, чтобы Христос жил в нас. И здесь речь идет о том, чтобы мы наполнялись Его жизнью, то есть Его разумом, его чувствами, его отношением к реальности. Вот то, что называется плодом Духа, это является результатом жизни Иисуса Христа в нас. Но есть еще вторая причина, почему Иисусу нужно было прожить полноценную человеческую жизнь. О ней сказано в послании к Римлянам во 2 главе. Мы читаем здесь в 17 стихе. «Он должен был, то есть Иисус, во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Дело в том, что Иисус, он очень хорошо знает нашу жизнь, и поэтому он может ходатайствовать за нас сейчас. Он понимает наши трудности, Он понимает всю реальность жизни, человеческой жизни здесь на земле, поэтому Он может ходатайствовать перед Отцом о том, чтобы помочь нам побеждать, помочь нам преодолевать те искушения, те сложные обстоятельства, которые возникают в нашей жизни. Это, пожалуй, две основных причины, почему Иисусу нужно было прожить полноценную человеческую жизнь.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

Христианские притчи. Фарисей и мытарь. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Страх. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Едема». Бытие 4 глава, 16 стих. «На холме стоял человек, все тело его дрожало. Сердце стучало так сильно, словно хотело вырваться наружу. Одна рука судорожно сжимала большой камень. Камень был в крови, небольшие капли которой падали на землю. Так неохотно земля принимала эту влагу, как будто говорила, что такой дождь ей не по нраву. Земля говорила к Богу и проклинала человека. Человек должен был трудиться на ней в поте лица, а человек пролил кровь. Кровь другого человека. Тот лежал рядом, буквально в двух шагах. Из раны на голове тоже текла кровь. Он не двигался, не говорил, просто лежал. Всего несколько минут назад шел разговор и спор, а потом один из них взял камень и сделал что-то плохое, очень плохое. Хорошо и плохо понимать эти категории братья могли с раннего детства. Вроде и не учил никто. Совесть громко говорила голосом Божьим. Медленное осознание поступка открывало новое, темное чувство, что всегда таилось где-то глубоко внутри. Теперь оно выплывало, заполняя разум и тело. Страх. Приобретенное состояние в день грехопадения. Смерть и страх. Два попутчика, что идут рука об руку. Пассажиры, готовые занять все свободное место в каждом сердце, сознании, теле. Каин боялся. Страх нес с собой отчуждение и одиночество. Словно болезнь, что уродует тело, он наносил жестокие шрамы в сердце. Первая и самая сильная мысль – бежать. И так далеко, чтобы никто не нашел. А потом отгородиться, спрятаться за высоким забором, пытаясь победить назойливое переживание. И первое проклятие – обещание мстить из уст человека, чей разум был поврежден страхом. Весь мир становился врагом. Небо, которое обещало защитить, тоже враг. На просторах молодой земли зарождалось поколение людей, живущих в страхе, движимых его идеологией. Им предстояло создать оружие и построить города от тех, кого они боялись. Музыкальные инструменты должны были заглушить тоску, разврат, одиночество. А еще попытки заключить сделку с темным духовным миром. Казалось, что союз с ужасом поможет избавиться от страха. Но мучитель не уходил. Он передавался из поколения в поколение, как кровные узы, впитывался с молоком матерей, щедро приправляя материнские чувства. И хуже всего, что он мог расти, все заполнять, а затем выплескиваться стрелами, копьями и огнем. Становился подлым союзником, развенчивая героев, порабощая слабых. Но Бог не проклинал человека страхом. Просто человек выбрал смерть за вожделенное знание, отступил от Бога и приобрел эту болезнь как дополнительную опцию. Бог предлагает свое – веру, надежду и любовь. Они и есть то драгоценное лекарство, что заставляет молчать нашего злого попутчика. Давайте прочитаем. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 18 стих. Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». От Луки 8:50. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалтырь 61, 6 стих. У страха есть три пути возникнуть в нас – через знание, опыт и поступки, греховные поступки. Мы можем контролировать эти двери, мы можем разрушать его влияние. Принимая знания как откровение от Всевышнего, мы укрепим свою веру. Безбожное знание принесет неверие. И мы всегда должны учиться. Темнота разума порождает мрачные образы. Опыт имеет свойство нас убеждать. Если отдать его негативным эмоциям, то мы станем проповедниками паники. На каждый эпизод у нас будет случай с самыми ужасными последствиями. Но добрый опыт нам нужен, а потому иногда, преодолевая себя, не будем бояться проверять истинность Слова Божия.
Наши дела, как ни странно это звучит для верующих, влияют на наши чувства. Мы будем или воодушевлены, радуясь доброму поступку, либо будем кормить ужас ожиданием последствий. Библия говорит в послании к евреям о людях, знающих Бога, но живущих в грехах. У них остается только ожидание Божьего суда и огня, готового пожрать противника. И, друзья, если дьявол вдруг решит пугать нас чем-то необъяснимым, мы всегда можем объяснить ему его участь. Бог так часто говорит нам «не бойся». Давайте ему поверим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растрачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слово от пастора Артура Симоняна на 6 мая. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Луки 3 глава 16 стих. Мы крестились водой и Святым Духом, однако Иоанн говорит также о крещении огнем. Я убежден, что христиане последних дней должны принимать Божий огонь, который так необходим для спасения мира. Что означает принять Божий огонь? Это тот огонь, в котором сгорают все человеческие грехи, после которого человек становится пламенным орудием в руках Божьих. Это и горячая проповедь Евангелия, и ревностное служение в церкви, когда все для Господа делается с большим энтузиазмом, а не небрежно. Знаете ли вы, как работает мотор автомашины? За счет чего летают самолеты и ракеты? За счет огня, возникающего внутри мотора. Огонь – это сила, толкающая вперед и сообщающая скорость. Огонь – это сила,

0: толкающая вперед и сообщающая скорость. Божий огонь освещает нас, очищает от всех существующих в нашей жизни пороков. Даже золото очищается от примесей огнем, становясь чистым благородным металлом. Пламенный человек никогда не остается прежним, а меняется, как огонь. Апостол Павел говорит, забывая заднее и простираясь вперед. Пламенный человек никогда не останется прежним, а изменится под силой и воздействием огня. Апостол Павел говорит, забывая заднее и простираясь вперед. Возлюбленные, давайте примем сегодня это слово и крестимся огнем. Не будем теплыми, а пламенно и ревностно будем служить Богу.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 125, песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы в

0: видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Глава 14. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый – молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 16. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Саму, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам твоим: «Найдите ты мне человека хорошего, играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились там между Сакхофом и Азеком в Эвес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его 600 сиклей железа. И пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Давид же был сын ефрефянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иисеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиаф, 2-й за ним Аминадав и 3-й Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иисей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих эфу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовились к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ним, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоявшим с ним: «Что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. Рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отвратился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянам необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в посушищую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давыда, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Тогда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду. Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращой и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его, и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали, и поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворота Акорона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шаримской до Гефа и до Акорона, и возвратились сыны Израилева из погони за филистимлянами и разграбили стан их». И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего, Иисея, из Вифлеема».

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». Сегодня у нас в гостях Яна Иванова. Яна, здравствуйте!
3: Доброе утро всем!
2: А это человек, который проводил финансовые консультации для всех желающих. Всех желающих узнать, какие принципы финансовой грамотности нам преподносит Библия, как вообще Библия нас учит относиться правильно к деньгам и правильно ими распоряжаться. Ну и тема у нас сегодня соответствующая – библейские принципы управления финансами. Яна, ну скажите, какие вообще существуют консультации, как это вообще называется, для того, чтобы христианин мог понять, вот что в Библии написано, как ему не по каким-то там курсам светским учиться этому, а вот что говорит Бог конкретно о финансах для нас?
3: Угу. Ну, действительно, да, этот вопрос очень важный, и для каждого христианина, который, в принципе, начинает думать о том, чтобы управлять и наводить порядок в своих финансах, очень важно иметь библейское основание, потому что, правильно, да, ты сказала, что очень много разных курсов, обучений мирских, и хочется, вот, да, даже если оттуда что-то брать, потому что там тоже есть что-то полезное, там какие-то практические, возможно, упражнения, но нам нужно иметь четкое библейское основание, и поэтому вот мы использовали и запустили первый такой, ну, курс, можно сказать, да, библейского управления финансами, «Компас». Он называется сейчас, вот такое вот учебное пособие было. У нас были групповые занятия, 9 занятий. Достаточно большое количество у нас дошло до конца, изучило, используют это теперь как основание. Там очень интересно проходят уроки, нужно делать домашние задания, изучать материал, и там учить одно место из Писания какое-то, которое вот помогает потом именно в финансах сохранять баланс и иметь вот это основание, что все-таки Бог над всем, Он владеет всем, а мы просто должны быть мудрыми управляющими.
2: Но там же не только Библия разбирается, там же еще какие-то практические советы. То есть человек, когда заканчивает этот курс, он выходит с каким багажом, что он умеет делать?
3: Он умеет делать, он умеет вести бюджет. Это самое основное, потому что то, что мы не можем посчитать, мы тем не можем управлять. То есть пока что у нас бюджет в нашей голове только, да, примерно там, ну, куда тратишь деньги, да я знаю, что там у меня мои там 30, там 50 тысяч, я и так знаю, куда они уходят. И когда даешь практическое задание расписать за прошлый месяц свои расходы, как правило, там 5-10 тысяч просто теряется, человек не знает, куда он их потратил, потому что, да, крупные покупки какие-то, расходы, они запоминаются, а мелкие, они расходятся, и непонятно. И, соответственно, чтобы наводить порядок, мы должны сначала видеть общую картину. Для этого, конечно, у нас самое первое тоже задание – это начать вести учет доходов и расходов.
2: А это сложно, наверное. Я как-то пробовала, и это просто невозможно. Деньги улетают туда-сюда, там жвачку купил, там мороженое купил, на проезд потратил, что-то еще, и все. Ты смотришь, у тебя, вот, как вы сказали, уже 5-10 тысяч просто испаряются. Думаешь, так, а куда они пропали?
3: Вот, для этого очень важно вот как раз и правильно иметь вот это библейское основание, что Господь, хозяин не только у верующих 10%, да, а то есть он дает все 100% нам. И мы, как мудрые управляющие, должны иметь возможность дать отчет о том, как мы используем все 100%. И ничего плохого нет там в жвачках или в чем-то другом, но если это оцифровано, если это заложено в бюджет определенный какой-то там, то как бы плохого ничего в этом нет. Главное просто понимать, куда и на что уходят средства.
2: Ой, слушайте, как мне это нужно? Надо записаться на ваш курс. Вот только меня интересует, можно, это же тетрадка рабочая, да?
3: Да.
2: Она такая толстая, вы за 9 встреч успели ее полностью пройти, тут столько информации.
3: Да, у нас есть базовая книга еще «Деньги любят счет», которая читается до начала занятий, тоже читаем. И потом уже просто какие-то там есть теоретическое небольшое занятие и уроки, которые нужно прям письменно там отвечать на вопросы, разбирать.
2: Как часто у вас такие занятия проходят?
3: Ну вот мы запустили первый пока поток, следующий мы планируем, наверное, где-то в начале осени.
2: А отзывы хорошие по курсу?
3: Отзывы хорошие, у нас как раз прошел праздник. Для тех, кто окончил успешно, прошел, сдал все домашние задания. Вот у нас буквально в субботу этот проходил классный праздник такой. И по отзывам, да, действительно, очень многие вот, нашли вот этот порядок, эту систему. То есть, если это все раньше было как-то хаотично, там, непонятно, оно как-то расходовалось куда-то, не было вот этой упорядоченности. Сейчас вот многие именно как раз говорят, что из-за того, что они начали наводить порядок, стал Бог благословлять, стали... Ну, более спокойная, так скажем, стала эта финансовая сфера. Если раньше это был какой-то стресс постоянный и там что-то непонятное, сейчас вот именно приходит вот такой порядок, Божий мир, шалом, и в эту сферу тоже.
2: Удивительно, для меня был стресс именно считать всегда деньги, например. Я человек, который не очень хорош в финансовой грамотности, и вот эти вот все таблицы, огромные Excel, куда ты пытаешься все вбить, это, конечно, вот это для меня был стресс. Тратить деньги не стресс, а вот считать их, это да.
3: Но на самом деле уже для таких вот, я тоже как бы все время говорила, что я гуманитарий, и как бы вот эти все таблички, вот это оно мне все это не нравится. На самом деле сейчас достаточно удобно, много разных приложений есть, в которых удобно заводить. Если даже прям совсем сложно вписывать, там можно привязать карту, и там автоматически будет даже заполняться. Нам для чего нужен именно ведение вот этого вот доходов и расходов? Точнее, да. Потому что многие, вот кто там не на стабильной зарплате, люди даже не знают, сколько они зарабатывают. То есть у них вот получается откровение, что, оказывается, вот у меня вот такой доход. А он, когда приходит, уходит, как бы ты и не видишь. И что реально там достаточно большое количество денег у тебя через тебя проходит. Вот. Потом основная задача вот этого именно ведения учета – анализ, аналитика. То есть именно посмотреть, где там дыры, куда утекает, где можно перераспределить ресурсы. И, возможно, какие-то хотелки, которые раньше человек говорил, ну, я не могу себе позволить, это очень дорого, там, ну, невозможно. Он понимает, что вот он реально вот сюда просто деньги утекают, то есть от каких-то расходов можно отказаться в пользу того, что действительно тебе нужно.
2: Хорошо, давайте перейдем к библейским основаниям. Что, на ваш взгляд, Библия говорит о деньгах? Какое положение она нас ставит?
3: Библия очень много говорит о деньгах. Больше 2350 мест Писания о процветании, об успехе, об управлении ресурсами. То есть это для Бога это достаточно важная тема. 15% всех записанных слов Иисуса – это именно по распоряжению и управлению имуществом, там, финансами в том числе. Почти там большая часть притч на эту тему. Поэтому сфера очень важная, и действительно вот эта фраза, что где сокровища ваши, там и сердце ваше, да, она очень четко отражает. Действительно, не надо, можно много с человеком говорить, можно сказать, покажи свои, куда ты расходуешь деньги, и сразу будет понятно, какие приоритеты и где у него сердце.
2: Интересно, есть даже в Библии место Писания, мы как-то на домашней церкви разбирали, но я не помню, как какая конкретная глава, какая книга, там говорилось о признаках хорошей жены и, в числе прочих, о том, что она управляет хозяйством, она заранее все покупает, она заведует там финансами. Uh-huh. Думаешь, вау, даже в те времена говорилось о важности вот этой финансовой грамотности, правильного распределения ресурсов.
3: Конечно.
2: Хорошо, а есть у вас на уме какие-нибудь конкретные стихи, которые говорят о нашем правильном отношении к деньгам?
3: Ну, основание, которое и основанием этого курса является, это 1 Паралипоменон, там 29 глава, 11-12 стих, где написано, что «Твое, Господи, величие, сила и могущество, ну, то есть все ресурсы, все принадлежит Богу, и в Его власти возвеличить и укрепить, и Он господствует над всем». И вот если этот стих, вот основной, он такой достаточно большой, его достаточно сложно выучить наизусть, но те, которые вдумчиво это делали и делают основание вот этот стих именно в своей жизни, которые понимают, что Бог над всем, Он в каждой ситуации, Он во всех твоих финансах, и более того, что это не твои финансы, да, Его, которые Он тебе доверил, и Он смотрит, как ты ими распоряжаешься. И потом другой стих, верный в малом и во многом верен. То есть, соответственно, когда ты научился распоряжаться тем, что тебе уже дано, Бог начинает доверять больше, потому что Богу нужны мудрые управители, у Бога много планов тоже, как можно использовать финансы для Царства Божьего здесь на земле, и, конечно, Ему нужны вот такие мудрые распорядители, и дай Бог, что мы помогаем становиться такими.
2: Но, слушайте, а вы не видите здесь вот такой вот, не знаю, это проблема, не проблема, у нас в христианской среде как будто принято относиться к деньгам как, ну, к мамоне, ну, понятное mm-hmm. дело, что ты цепляешься за свои деньги, там, служение всегда превыше работы, финансы, ну, в общем, такое отношение, как будто деньги — это чуть ли не зло, и мы как бы ими владеем просто потому, что мы на этой земле живем, у нас нет выбора. А так mm-hmm. бы мы бы лучше вообще ничем не владели, на обеспечение Господа были бы, и Он бы там заботился о наших нуждах. Это с одной стороны такое отношение к деньгам, а с другой стороны видно, что у людей, у христиан очень часто нет финансовой грамотности, возможно, как раз-таки по этой причине. Вот как это вот противоречие, где здесь баланс, что с одной стороны не служить им мамоне, а с другой стороны у нас есть христианские курсы о том, как распоряжаться деньгами, и не только ими распоряжаться, но еще и увеличить их.
3: Угу. Да, здесь на самом деле очень много, так как эта сфера очень важная, соответственно, и враг наш тоже большие атаки на эту сферу производит, в том числе вот эти вот ложные установки, которые мы откуда-то берем, где-то из окружения, да, там нежели богато, нечего начинать, там что все святые, они должны быть бедные, нищие, вот именно потому что святой где-то там в средневековье, это образ именно того, что он живет в лесу там с медведями, да, там птицы ему приносят еду, и при этом он очень духовный. Вот, а действительно, и как-то вот это изменилось, что духовность — это как бы не равно вообще там богатство, да, какое-то управление. Хотя мы опять же смотрим в Библию, что все патриархи, все фактически такие помазанники Божьи, они всегда были благословлены, они имели этот успех. Я думаю, что они имели именно потому, что сердце их было свободно от этого. То есть Бог им давал и доверял, потому что Он знал, что это не будет во вред, потому что в приоритете были отношения с Богом, и у них все было правильно вот в этом плане. И как бы Бог и не дает, возможно, кому-то, чтобы не сделать хуже, потому что мы знаем также случаи, когда человек там внезапно становился богатым, да, какие-то деньги там шальные или какие-то там предпринимательства получалось заработать, они понимают, что просто они к этому не готовы, и это идет во вред.
2: А человек может быть не готов к большим деньгам?
3: Конечно. Это очень тоже большое искушение, как есть, говорит, там вода, там испытание, да, и медные трубы в том числе. То есть слава, успех, богатство — это очень большое искушение, и нужно действительно к этому готовиться. Почему важно тоже учиться управлять малым? Когда ты знаешь на цифрах, да, ты там расписал, у тебя не привязано, это просто цифры, это просто бюджет, это одни цифры. И также спокойно ты можешь потом относиться к другим цифрам, к другим объемам.

0: распоряжаться этим, он даст тебе снова больше. Вот.
1: А всегда ли это так работает?
0: Ну, это работает с условием, что ты искренний и чистый сердцем тоже.
1: А может ли Господь сказать, что тебе оно просто не надо?
0: Может, потому что есть такие же примеры в Библии, когда святые, они не были успешны в, как бы в глазах этого мира и в рамках этого мира. Да? Есть также места Писания, там, когда были весь мир, которых был недостоин, да, они жили и в нищете, и там их и убивали, и гонения эти претерпевали. И при этом они были, да, тоже Божьи помазанники, святые. Поэтому, да, это Божий план на жизнь каждого человека. Но, в принципе, я говорю, он никогда не хотел, чтобы мы были, жили в нищете.
1: А почему тогда в нашей культуре принято считать, что духовный человек, он нищий? Вы сами сказали, что так и есть, так и считается. Почему?
0: Да, ну, не знаю, почему.
1: Ну, у меня
0: то,
1: есть теория...
0: кто-то это придумал, да, и кому-то это интересно поддерживает.
1: Мне такое ощущение складывается, что люди не то что определяют как нищету признак духовности, они больше определяют богатство как признак какого-то, я не знаю... Не злодейство, это неправильное слово. Ну, в общем, как будто бы деньги...
0: Большие деньги,
1: да,
0: честно, не
1: считается, что, да, что большие такое. Деньги часто, во-первых, не заработаешь, во-вторых, что деньги и богатство человека развращают. Но правда ли это? Есть ли у денег такое самостоятельное свойство, как развращать человека? Потому что если да, тогда получается, что все богатые люди – это плохие люди?
0: Нет, деньги сами по себе нейтральны, как и другие какие-то инструменты, да, как вот часто приводят пример ножик, да, можно хлебушек нарезать, можно человека зарезать, да, то есть он сам как инструмент, он нейтральный, так же, как интернет, как
1: то
0: еще какие-то
1: нет инструменты. От денег каких-то вот этих, да, злодейских эманаций.
0: Да, вопрос, что ты с этими деньгами будешь делать, и, как правило, деньги как раз именно проявляют то, что у человека внутри. Если он начинает вести себя как-то развращенно, он уже был такой, просто у него не было ресурсов для того, чтобы это проявить. А сейчас у него эти ресурсы проявились, и вот он воплотил в жизнь то, что он и хотел, то, что у него внутри находится. Потому что вот про Содом и Гоморру, да, там тоже один из грехов был, что они присытились, и они уже из-за того, что они были вот успешны и богаты, они уже не знали, как еще какое вот извращение придумать себе, потому что и то есть, и все есть. И вот в этот момент, когда ты уже присыщен, это тоже вот начинает, и ты не знаешь дальше, куда направлять эти ресурсы, они идут тебе во вред.
1: То есть, если я сейчас возьму, вот как вы сказали, по примеру, посмотрю, во-первых, куда я трачу свои деньги, во-вторых, куда бы я тратила их, если бы они у меня были, то, в принципе, я могу сама для себя составить портрет своей личности и понять, что для меня важно.
0: В общем-то, да, потому что, опять же, говорю, да, где сокровища ваши, там и сердце ваше. И при этом меня очень радует, что можно и в обратную сторону эту формулу развернуть. Если ты вдруг провела вот этот срез, и тебе не очень нравится на сегодняшний момент то, что ты там увидел, то ты можешь просто переместить то, где ты хочешь, чтобы было твое сердце, и сделать это сокровищем своим. Возможно, на какой-то период времени. Просто в то, во что мы вкладываем, в то мы и ценим. Очень часто в супружеских парах там говорят, а что там вы, ну, вроде не очень хорошо живете, там, но не разводитесь, там, спрашивают, да я столько в нее вложил. Просто когда, да, муж в жену много вложил, ему тяжело с ней расстаться, потому что она для него ценная, и сердце все равно привязывает. То есть этот закон, он работает на любых, так скажем, категориях.
1: А, то есть любые ресурсы, которые мы во что-то вкладываем, нас к этому чему-то привязывают?
0: Да, ну у нас, ну, это для нас становится ценным.
1: А у вас
0: то,
1: такое...
0: что мы вкладываем время, силы, все, это для нас начинает становиться ценностью.
1: А у вас лично были какие-то моменты, вы когда начинали финансовое вот это вот служение, можно это так назвать, было такое, что вы сели, посмотрели на свои финансы и подумали, о, Господи, Боже мой, я себе этого даже не знала?
0: Ну, я когда начинала достаточно давно, я еще, ну, то есть я тему финансов начала изучать, вообще инвестиции, все, и мне вот именно не хватало вот этого близкого основания, что Бог об этом говорит. Вот, и я тогда первый раз нашла видеоконференцию там Рика Реннера, там «Жизнь с избытком». И я вообще, в принципе, услышала, что деньги и Бог – это совместимо, и более того, это, да, хорошо, и много оснований для того, чтобы быть успешным для христиан, они есть. И вот стала изучать вот в этом плане. И действительно, когда просто ты наводишь порядок, во-первых, у тебя мозг твой начинает успокаиваться, работать в спокойном режиме, когда у тебя расписан бюджет. Многие тоже говорят, ну вот как бюджет? А ну вот спонтанные покупки, да, допустим, вот я шел, и вот мне вот это захотелось. Я говорю, пожалуйста, заложи себе на спонтанные покупки, там, допустим, 2000 рублей, и в рамках этого бюджета, пожалуйста, вот делай свои спонтанные покупки. Но ты будешь понимать, и твой мозг будет понимать, что ты как бы все равно все на своих местах, все в рамках...

0: того, что ты сам запланировал.
1: Чувство контроля будет, да?
0: Это управление, mm-hmm. да, это не, ну, контроль, как бы иногда может быть плохой такой оттенок у этого слова, да, это именно мудрое управление, управление ресурсами, которые у тебя есть.
1: Вы упомянули, что до того, как изучать библейские основания управления финансами, вы просто изучали управление финансами, как-то в мире принято, и что вам не хватало этих библейских оснований. А где, в чем разница? То есть деньги, они везде деньги, они в миру деньги, и вот в христианстве деньги. Какая разница?
0: Вот разница в основании в этом. Для чего вообще тебе, для чего эти ресурсы, где они, кому, чему они должны служить? Потому что, понятно, я говорю, когда ты только для себя, когда ты ставишь даже какие-то цели, да, там виллы, яхты, что там они могут ставить, это все мирское, это все, ну, как бы земное, и оно никогда не дает тебе удовлетворения. Человек все время хочет еще больше. Он увидел кого-то, соседа, у него еще лучше, он начинает хотеть больше, как у соседа. У него нет вот этого вот, ну, именно основания, для чего он это делает. То есть он зарабатывает, но для чего он зарабатывает, да, они начинают просто тоже так же спонтанно там понимать, что надо там благотворительностью какой-то заниматься. Но почему? Потому что там налоговые льготы, и там Бог галочку какую-то поставит ему там на небе, возможно, что вот он занимался там каким-то богоугодным делом. Вот, нет вот этого правильного основания для чего, зачем и понимания, что да, это вот правильно.
1: Хорошо, друзья, сделаем небольшую паузу на новости и вернемся к вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «We Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел, выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. И я напоминаю, что в студии сегодня у нас Яна Иванова. И общаемся мы на тему «Библейские принципы управления финансами».
0: Да, аминь. Мы сейчас, да, в перерыве обсудили, что благословение для радио «Пилигрим» — это хорошая почва, да, и хорошее место, куда можно свои финансы определить.
1: Отличное место, друзья, рекомендую. Давайте вернемся к теме. У нас вот такой вопрос, вот, талант или навык управления финансами — это вот у человека как-то... как его способность, или это все-таки нарабатывается?
0: Ну, хотелось бы сказать, что да, так человек рождается финансово грамотным, с талантами, с навыками. Можно сказать, что да, у кого-то есть определенные предпосылки, да, математический склад ума, кому-то просто это проще делать, да, кому-то нравятся эти таблицы, кому-то нравится это, да, там бухгалтерская какая-то деятельность. И это, ну, замечательно, хорошо. При этом мы знаем большое количество, встречаем бухгалтеров, просто даже в миру, которые умеют как бы считать деньги предприятия, там, своего там работодателя, и абсолютно не умеют распоряжаться личными финансами. И таких вот я, когда обучалась на разных тоже там курсах финансовых консультантов, это одна из распространенных проблем. Говорит, я чужие деньги умею считать очень хорошо, умею считать, а свои вот это очень все сложно. И из этого вот как бы можно сделать вывод, что нет, все-таки не рождаются, все-таки это приобретенный навык, которому мы должны научиться. Но когда мы понимаем, для чего мы это делаем, что действительно, я говорю, все ресурсы, все 100%, которые нам Бог дает, это Его ресурсы. И для того, чтобы иметь возможность, ну, так скажем, отчитаться, у нас был такой вопрос в обсуждении, что ну, мы не верим, что типа Бог вот действительно вот тебе скажет отчитываться за каждую копейку. И как бы да, с одной стороны да, с другой стороны я говорю, а почему не может? А вот возьмет и спросит, как ты распоряжался моими ресурсами это, в прошлом месяце? И все, и получается, что тогда у нас, как у верующих и как у управителей, мы получаемся не мудрыми, если мы не можем ответить на этот вопрос. И тогда из этого вытекают куча последствий и ответов на то, почему у нас нет, почему не хватает и все остальное прочее. Просто начинается со своего малого, то, что у тебя есть.
1: Вот вы сказали, что к несчастью это не врожденный навык, а приобретаемый. А я думаю, что наоборот, к счастью это не врожденный навык, потому что если бы это был врожденный навык, то я бы вообще никогда не научилась деньги считать. Мне надо на ваш курс, кстати, записаться. Очень хорошая тема.
0: Да.
1: Что бывают люди вот вроде меня, я уверена, что среди слушателей такие есть, которые могут потерять. Я вот полгода назад нашла куртку, которую не носила год, а в ней 2000 лежит. Я думаю, это вот год.
0: Хорошая инвестиция была.
1: Да, да, хорошая инвестиция. Вот только главное, что я не знала. Вот просто ты можешь потерять несколько тысяч и даже этого не заметить. Так что, если меня кто-то решит обворовать, ему даже стараться не нужно будет это как-то скрыть, потому что я просто этого не замечу. Ну хорошо. А как финансовый хаос может повлиять на отношения человека с Богом, вот на его внутренний мир? Вы сказали, что человек приобретает какой-то контроль над тем, что происходит, когда он понимает, как он управляет ресурсами своими. А как это на отношения с Богом влияет?
0: Я тоже сразу тоже еще раз хочу оговориться, что у меня как бы мое мнение не является окончательным, да, бесповоротным. Вообще мне нравится такая фраза, что личные финансы, они скорее личные, чем финансы, особенно у христиан. То есть если у неверующих какую-то базу общую можно для всех подвести, вот в плане христиан Бог очень много в этой сфере работает и очень много проводит разных ситуаций, которые не вписываются иногда в какие-то вот общепринятые рамки. Вот, но... влияет очень сильно. Когда ты не знаешь, не можешь управлять. Во-первых, когда есть долги. Да, то есть мы напишем, что богатый, ну, в Библии написано, богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. То есть человек не может принадлежать уже себе, у него в приоритете стоит отдать вот эти долги. То есть он не может переехать в другой город, он не может распоряжаться временем, например, если он работает на работе, и в воскресенье у него рабочий день, он, соответственно, выпадает, да, там, из служения. Он не может там распоряжаться своим временем достаточно там правильно. Он не может себе позволить, ну вот опять же, у нас не, сейчас не так много конференций, да, выездов, и опять мы сталкиваемся с тем, что люди, ну, не могут себе позволить поехать, да, даже служители вот на служительскую конференцию, хотя опять же просто финансовая грамотность. Мы понимаем, что там стоимость этой конференции, ну там плюс-минус, да, допустим, 12 тысяч рублей. То есть если это разбить, мы же знаем, что каждый год она, эта конференция. И просто, если ты понимаешь, что ты на следующий год хочешь поехать, это 1000 рублей в месяц, которые ты откладываешь, и когда приходит время ехать на конференцию, у тебя нет никакого стресса, у тебя нет ничего, у тебя это расписано в бюджете, у тебя эта сумма приготовлена. И ты едешь на конференцию. И так это влияет. Получаешь откровение, общение, и это опосредованно тоже влияет на отношения с Богом. Когда у тебя хаос, и действительно эта финансовая сфера, она очень сильно влияет и на сердце, и на мозги, и когда у тебя действительно какие-то вот обязательства, и тебе тяжело, ты не можешь в свободе приходить. Ты приходишь к Богу, но у тебя мысли все равно работают, где заработать, как покрыть, что сделать еще. То есть на самом деле, ну, это очень сильно уводит, очень сильно напрягает.
1: Слушайте, да, я наблюдала такую картину, что очень много молодых людей, которые еще в теме финансовой грамотности плавают, перед каждой конференцией, перед каждой высотой, перед каждым мечтаем, начинается где-то за месяц, за два вот эта вот беготня с такими отчаянными глазами, где найти деньги, хотя эти конференции, ну, относительно не так много стоят, вот, и действительно вы правы насчет этого, да, это мешает, и как будто сам себе создаешь проблемы на ровном месте.
0: Да, просто лишний стресс, я говорю, хотя сейчас в любом приложении, я думаю, что у всех приложения банковские есть, сейчас есть такая возможность там завести как бы на цель, да, там накопление на цель, или там по-разному они называются, то есть отдельный такой, скажем, счет, куда ты можешь это откладывать. Там в некоторых приложениях можно его даже скрыть, то есть ты заходишь в приложение, и ты не видишь эти деньги, но они у тебя там есть. То есть пришла какая-то сумма, ты взял какой-то процент, отложил туда.
1: Да, но это мы говорим, как бы мы не затрагиваем ситуации, когда у людей сложная финансовая ситуация, когда они откладывать вообще не могут, то есть когда у них много долгов или
0: опять,
1: что-то еще.
0: Сложная финансовая ситуация. В результате чего она появилась, сложная эта финансовая ситуация. Мы тоже разбираем случаи иногда, да, что человек постоянно там нуждается, постоянно, ну, там ищет благословений каких-то. А иногда прям финансово грамотно просто посадить человека и сказать: распиши, куда ты тратишь деньги. И мы понимаем, что у человека доход может быть больше, чем у многих, но он не умеет им распоряжаться, он постоянно, у него куда-то деньги улетают просто из-за того, что он не умеет им управлять. И поэтому в этом случае, ну, продолжать ему помогать финансово, это будет неправильно. Правильно ему просто помочь навести порядок, чтобы он грамотно распоряжался своими ресурсами и в эти долги не залазил.
1: Дарить дальше ему не рыбу, а удочку.
0: Да.
1: Да? Угу. Хорошо, какие финансовые привычки вы считаете полезными для верующего, а какие нет?
0: Ну, молиться вообще перед принятием каких-то финансовых решений, особенно глобальных, когда ставить цели правильно, финансовые цели, чтобы понимать, что они достижимы, чтобы их можно было оцифровать, рассчитать, действительно там.
1: Ну хорошо, погодите, а вот с чего начинается планирование? Вот, например, я, вот у меня хаос в финансовой сфере, я хочу как-то навести там порядок. Есть какой-то, может быть, общий план, поэтапный, что мне делать, чтобы это произошло, чтобы у меня все было четко, структурировано?
0: Ну, самое простое, у нас есть какие-то определенные все равно статьи расходов.
1: То есть первое – это сесть и посчитать все?
0: Да, ну, сесть и посчитать, по идее, в идеале, чтобы правильно составить бюджет, у тебя хотя бы 2 месяца должен вестись вот этот учет доходов, расходов, чтобы ты реально понимал, куда, откуда, ну, сколько приходит денег, куда они уходят. Если прям вот сразу скакануть планирование, то у нас опять же есть, то есть ты понимаешь, допустим, какой у тебя доход, и ты понимаешь, какие у тебя сферы расходов есть. И ты можешь просто как-то для себя вот это вот распланировать, что, например, там на питание такая-то сумма в месяц, там на одежду такая-то, на там проезд такая-то сумма. Уже исходя примерно все равно каждый человек понимает, сколько там у него уходит в месяц примерно на какую-то сферу.
1: Да? Хорошо, ну вот мы сели, вот,
0: и
1: посчитали.
0: И так распланировать, ага. И дальше просто следить за тем, чтобы не выходить из этого бюджета. То есть стараться в месяц все. Есть, ну, если так проще делать, прям разбить на недели. То есть не прям на месяц, потому что сложно сразу объять. Ну, а, допустим, там 10 тысяч рублей на продукты. Разделил там 2,5 тысячи на неделю. Все. И ты за рамки этого бюджета не выходишь. То есть вы сегодня потратил больше, завтра чуть меньше, но вот у тебя вот бюджет на эту сферу, у тебя вот на неделю такой бюджет. И все, и ты учишься жить, соответственно, ему.
1: Хорошо, а десятину закладывать в этот план?
0: Десятина – это вообще вне плана.
1: А как она может быть вне плана, если она зависит от уровня ваших доходов? Как ее закладывать в планирование?
0: Это первое, да, то, что даже не обсуждается. То есть десятина, и более того, там пожертвования. То есть десятина – это, в принципе, не наше. Это нельзя даже рассматривать как какой-то посев, да, чтобы потом какое-то благословение там в 30, 60 и 100 крат кому-то получить. То есть десятина – это вообще не обсуждается. Причем я считаю, что это, ну, приоритетно, это первое, что должно отделяться. То есть как только пришел какой-то доход, то есть от начатков прибытков, это первое, что должно отделиться. Сейчас у нас, слава богу, есть возможность там в электронном виде перечислить. Если пришел какой-то доход, ты можешь сразу же в этот же момент перевести. Либо также завести какой-то отдельный счет и туда ее уже отложить, чтобы никакого соблазна не было ее потратить. То есть назначение десятины, не смысл Богу в том, чтобы ты отдал ровно 10% от твоего дохода. Потому что я знаю, что есть такие там случаи, которые в конце месяца как бы отдают, да. Просто считают, какую сумму должен отдать, и отдают. Но в этом методе, так скажем, иногда, да, в конце месяца остается много месяца, но мало денег, да. Иногда получается, что не удается ее сохранить, эту часть. Вот. А здесь именно, когда ты это делаешь приоритетом, это делаешь первым от получения прибыли, это вот именно и есть почтение как раз Богу, что ты говоришь, что да, Господь, я признаю, что вся финансовая сфера, она принадлежит тебе, и ты хозяин всего, это как бы посвящение всего остального тоже ему. Но это моя интерпретация, я не претендую на окончательный...
1: Мы можем еще подробнее остановиться именно на теме десятины. Если все финансы наши Божьи, то почему у нас есть... Ну вот почему, во-первых, это именно 10%, почему оно все именно так устроено? Ну то есть расскажите вообще, что такое десятина?
0: Ну, я не буду прям богословски сильно вдаваться, потому что разные системы есть, разные церкви тоже, разные учения. Конкретно вот в нашей церкви принято так, что мы десятину отдаем. Да, и опять же, как знак почтения...
1: Но Богу. Господь от нас что хочет этим?
0: Опять же, здесь, для меня часто это, например, показатель состояния моего сердца. Иногда десятину отдать очень легко. Иногда ты понимаешь, что хоп, и у тебя что-то как-то ёкает. Хотя вроде сумма там не какая-то значительная. И ты понимаешь, что в этот момент, скорее всего, у тебя фокус сменился, что ты рассчитываешь на себя в этой сфере. Что ты думаешь, сейчас вот ты это отдашь, вдруг тебе не хватит. И в этот момент я говорю, Господь, я понимаю, что ты... даешь все финансы и все ресурсы, и как вот у нас комментарии, да, пишут, что Бог может вообще обогатить из таких источников, которые ты не знаешь. Здесь вопрос нашей верности, да, то есть проверяется. Здесь вопрос нашего сердца, нашего отношения. Поэтому, конкретно у нас так принято. Я читала одну книгу русскоязычного там доктора богословия, который изучал этот вопрос в Америке, живет. И там в каких-то общинах не принято отдавать десятину, но там пожертвования любви они называются, да. И он сделал такой срез, анализ, и посчитал, что по любви люди отдают примерно, в среднем, там, понимая доход общины и их пожертвования, 2%. То есть вот такая любовь. Получается, что по закону евреи отдавали по факту 30%, да, там если разделить, там 23% в месяц получалось, потому что три вида десятин было.
1: Но у них это налог был, то есть они не платили налоги, у них была десятина.
0: Почему?
1: Или как это у него?
0: Нет, кесарю-кесареву это было отдельно. Это было...
1: Какой период времени?
0: Это Ветхий Завет. Я говорю, суммарно, то есть евреи по закону, получается, что они отдавали 23%. И здесь вот люди по любви в Новом Завете и жертвуют 2%. И получается какая-то нестыковка. Получается, что, возможно, нам нужно дать какой-то немножко этот закон, какую-то минимальную вот эту вот сумму в размере хотя бы 10%. Да? То есть никто не запрещает давать больше. И есть люди, которые дают и 15, и 20, и 30% дохода. И есть там отдельные случаи, там до 90% дохода отдают предприниматели какие-то. И Бог благословляет. Здесь состояние сердца очень важно.
1: А почему это иногда становится преткновением?
0: А вот вопрос, я говорю, вопрос к сердцу. Когда часто задают какие-то финансовые вопросы, я говорю, у тебя ответ уже есть внутри тебя. Просто ты либо его не хочешь слышать, либо ищешь какого-то подтверждения за или против. Угу. У нас все, я говорю, мы с Духом Святым живем, он очень четко нам, ну, мы понимаем, где мы неправильно делаем, где мы правильно делаем, и нам просто нужно быть честными, искренними и вот иметь желание это услышать, и когда услышал, принять это и что-то с этим делать.
1: Хорошо, насчет подушки безопасности. Люди некоторые откладывают себе подушку безопасности, чтобы, если что, на нее мягко приземлиться. Uh-huh. Но я знаю, что некоторые христиане говорят, зачем мне подушка безопасности? У меня же есть Бог, Он моя подушка uh-huh. безопасности. Вот. Что вы об этом думаете?
0: Ну, с одной стороны, как бы это часто, когда так говорят, это просто, опять же, нежелание человеку просто делать это. В большинстве случаев, если он сам открыто посмотрит в глаза правде, он поймет, что он просто не хочет. Скорее всего, у него тоже там в финансах не все хорошо. И просто ему не хочется наводить там порядок и в эту тему думать. И это такое хорошее, духовное, такое красивое прикрытие. Но опять, если мы посмотрим Библию, мы увидим того же Иосифа, который откладывал. Мы видим в притчах пример муравья, которого Бог хвалит за то, что он заготовляет, да, там, летом пропитание на зиму. То есть сбережение, с точки зрения Бога, это неплохо, это хорошо. Вопрос опять, где твой ракурс? В этих сбережениях ты потом начинаешь надеяться на сбережение, на эту подушку, или ты все-таки упование свое на Бога? И если даже ты накопил подушку, и он тебе скажет завтра раздать и отдать свое имение, готов ли ты будешь это сделать? Вот весь вопрос именно вот в этом. А сбережения иметь надо. Я говорю, более того, это финансово грамотно сейчас в нашей ситуации, в нашей стране. Вот я постоянно тоже об этом говорю, что сейчас пенсии, скорее всего, там у поколения, которое там 45 и меньше, то есть у нас уже государство говорит, что вы сами должны об этом заботиться, и оно дает определенные финансовые инструменты, как ты можешь это делать. И потом, когда человек скажет, а я об этом не знал, он не может так сказать, потому что ему об этом говорилось. И то есть ты должен именно учиться сберегать, искать, смотреть, как сохранять, и это будет финансово грамотно.
1: Хорошо, а как обращаться с деньгами людям, у которых очень маленький доход? Ну вот им приходят деньги, у них не хватает ни на какую финансовую подушку откладывать, ни на какие-то вот эти планирования, у них деньги улетают на основные какие-то вещи базовые, знаете, чтобы закрыть потребности минимальные, и все, у них в руках почти ничего не остается. Возможно ли в такой ситуации что-то откладывать, как-то планировать?
0: Ну, здесь в первую очередь надо навести порядок. И на самом деле часто вот такой хаос, он не зависит вообще от суммы. То есть есть люди, которые зарабатывают и сотни тысяч, и также они приходят и живут по формуле бедности либо банкротства, да. То есть,
1: формула бедности, это поговорим да, еще, что это такое.
0: Да, то есть доходы минус расходы равно ноль. Нет сбережений никаких, нет никакого вот этого остатка. И это не зависит вообще от суммы. И мы при этом знаем прекрасно, допустим, наших бабушек благословенных, которые на пенсию, на которую кажется, что невозможно жить, они не только живут сами, они еще и благословляют, они еще и жертвуют. То есть, значит, вопрос не в сумме денег, а вопрос именно в правильном распоряжении.
1: Кстати, насчет бабушек с их сбережениями. Откуда у бабушек по 100 миллионов на счету, которые они мошенникам раздаривают? Вы можете ответить на этот вопрос?
0: Ну, конкретно за каждую бабушку я ответить не могу.
1: Вы видели их в новостях, показывают, там вот бабушка бедненькая отдала mm-hmm. свои сбережения мошенникам 5 миллионов, и смотришь, на какой-то халупке живет, старенькая такая в обносках, и у нее где-то лежали эти 5 миллионов.
0: На как, самом деле, вот
1: как бабушки, быть настолько же успешной?
0: Да, они не просто не настолько успешны, они просто не тратят. Вот они умеют быть довольными тем, что есть. Ну, это где-то идут корни там, от советских времен, когда деньги зарабатывали, но не на что было тратить. И они привыкли в этом режиме жить. То есть они довольствуются просто малым, и у них остается, они умеют сберегать.
1: То есть это за всю вот. Жизнь накоплено?
0: Ну, за всю жизнь, возможно, там, да, потом какие-то там, ну, некоторые особо предприимчивые бабушки, ну, сейчас они стали бабушками, но в тот момент, там, например, когда там была приватизация или что-то еще, они просто вовремя и правильно воспользовались возможностью, которая им предоставилась для того, чтобы увеличить это богатство. На самом деле, когда человек сориентирован, вот он живет в мышлении бедности и нищеты, смотрит только там на красные ценники, все вот это, именно у него задача экономить и выжить, он никогда не сможет потом увидеть какие-то возможности, которые даже и Бог посылает для того, чтобы изменить это.
1: А
0: у
1: почему?
0: Него ракурс нужно сменить. Он как, настроен как это на
1: работает?
0: Выживание.
1: Ну а как ему быть не настроенным на выживание, если вот ситуация требует?
0: Это не ситуация. Все ситуации — это продолжение нашего мышления. То есть мы сами себя в это... И здесь выбор. Либо человек продолжает в этом жить, и кому-то очень нравится вот эта позиция, как это там, мышление жертвы, да? То есть когда ты ходишь, и ты такой бедненький, и все тебя жалеют, и все там что-то тебе подают, там, и там где-то благословляют, что-то еще. И это человек привыкает, и он живет в этом вот, мышлении
1: жертвы. Это ловушка такая получается.
0: Ну, да. И просто он говорит, ну вот я такой бедный, вот, ну вот так вот жизнь.
1: Когда шанс появляется.
0: Это. И когда он его просто не видит. У меня вот такое яркое было на эту тему откровение. Мы играли вот кэшфлоу, игра такая, да, «Крысиные бега» Роберта Киосаки. Там такое игровое поле, игроки ходят, и там есть тоже разные возможности инвестиционные, там покупка земель, еще что-то.
1: Как монополия,
0: там,
1: что ли?
0: Ну, наподобие, да. И там есть вот там каждый определенный какой-то квадрат, это получение зарплаты. То есть стабильно, вот если попадаешь на этот квадрат, значит, тебе просто выдаются деньги и зарплата. И вот мы играли, там кто-то смотрел, там тоже уже там что-то где-то покупал, и вот одна девочка, она работала тоже в найме, и она просто ждала, и вот такое ощущение, она просто ждала, когда она вот на этот попадет квадратик. И она не видела вот эти все возможности, которые другие были. Там, например, было такое, что там купить, допустим, землю, но у игрока, которому выпало, у него нет ресурсов этих, ну, нету столько денег. И он начинает там с другими игроками, давай купим складчину, давай что-нибудь. Ну, то есть он как-то этой возможностью пытается воспользоваться, что-то сделать с этим. Вот. И сидит другой человек, который просто, он не видит эти возможности. У нее есть зарплата, она ее там фактически там не тратит, то есть она у нее копится, но она не, вообще не видит вот этих возможностей, как эти деньги можно приумножить. И это тоже склад ума, и просто ну, нужно принять и либо жить с этим, либо пытаться как-то это изменить.
1: Нам тут вопрос прилетел, что много возникло христианских сообществ, где помогать кому-то не принято, потому что зачем кому-то помогать, если просто он неграмотен? Ну, вы вроде говорили уже об этом, что нужно научить его быть грамотным, а не просто...
0: Ну, в идеале, да, ну, опять... Нужно помогать, если действительно просто, ну, ситуация такая сейчас у человека, то есть ты понимаешь, что он не сидит, он не в состоянии вот этой жертвы, да, постоянной, он не ждет просто именно подачки, но просто пришли такие обстоятельства в жизни, когда ему нужна помощь. Возможно, действительно, там, Бог его смиряет как-то его гордыню, потому что попросить это тоже сложно, да, вот стать в состоянии таком, что ты нуждаешься, и ты должен это открыть и сказать, ну, я нуждаюсь сейчас, помогите мне. Особенно человеку, который был какой-то период времени успешный, допустим, да, то есть Бог может проводить через такой этап жизни, и тогда его поддержать, там, помочь в какой-то действительно сложной ситуации, это ну, будет правильно. Но для того, чтобы он просто помочь ему выйти из этого, и дальше он вернется обратно, все будет хорошо, как раньше.
1: Хорошо. Друзья, сделаем небольшую паузу на музыку, и потом вернемся к вам.

0: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Яна Иванова, и говорим мы на тему «Библейские принципы управления финансами». У нас осталось 10 минут эфира, совсем немного времени. И давайте мы обсудим еще такую тему. В Библии очень много, помимо того, как управлять финансами, написано и о том, что мы должны заботиться о нуждающихся, о щедрости, о том, что мы должны служить им, в том числе и финансами. Вот как это перекликается и как это показано в служении, которое вы ведете?
1: Ну, об этом говорится, конечно, у нас прям есть одна из тем, про щедрость, про даяние, потому что, да, действительно, эта сфера очень важная, прям вот щедрость называется.
0: А это нужно, закладывать вот в статью расходов? То есть конечно. Вот я хочу там на служение в церкви потратить вот такую-то сумму, и дальше мы уже решаем.
1: Конечно, это правильное, мудрое управление, да, но при этом нужно быть готовым, что если Бог, и, ну, то есть ты поймешь, что Он скажет сверх этого отдать, то в приоритете вот это, то, что Бог говорит в данный момент конкретно тебе, и Он хочет тебя использовать именно в этом. То есть мудро это делать, да.
0: То есть щедрость должна быть мудрой.
1: Обязательно. Это, опять же, это помогает нашему сердцу не привязываться. Очень часто, например, люди копят, и там, допустим, определенная сумма, и они там, например, не расходуют, тут у них круглая сумма там образовывается на личных денег или там на счете, и все, и они вот не хотят, то есть вот эта круглая сумма лежит, и там сейчас вот я возьму 500 рублей, уже будет не круглая сумма, и они все стараются как бы здесь не трогать. И это, опять же, ну, вопрос сердца. Здесь, на самом деле, это очень такая хорошая, большая работа с собой. Это действительно стоит и молитв, и всего, и смотреть, чтобы быть реально свободным. Это не твои деньги. То есть, да, ты можешь использовать для обеспечения своей жизни. Опять же, в приоритете твоя семья. То есть, ты можешь дальше там куда-то жертвовать, когда у тебя в семье все хорошо, да. Мы, опять же, убираем исключительные случаи, когда Бог тебе говорит отдать, да, сверх того, что ты планировал. Вот. А так в приоритете, то есть ты сам не должен нуждаться именно, да, у тебя семья должна быть обеспечена. И дальше ты смотришь, мы же живем в общине, да, то есть мы видим, иногда, может быть, это какая-то адресная помощь. То есть ты просто увидел человека, и ты понимаешь, тебе приходит, да, что ты должен его благословить. Ну, то есть нужно его благословить в данный момент, и это будет ответ ему от Бога, да, ты можешь послужить этим. Иногда это какие-то целевые там сборы, да, пожертвования, которые церковь собирает, и тоже ты должен готовиться к этому, то есть мы знаем, что у нас раз в месяц, да, на хлебопреломление у нас есть особый сбор, и как бы тоже ты в течение месяца можешь к этому готовиться, то есть не вот раз, вот прямо именно конкретно, вот в воскресенье уже там вот нужно давать, и ты судорожно думаешь, сколько же ты можешь себе позволить, да, то есть также это грамотно внести в бюджет, и спокойно ты знаешь, какую сумму ты туда можешь внести. Вот, поэтому, да, щедрым, и я говорю, и это всегда показатель сердца тоже.
0: То есть, вы знаете, бывает, вот есть такая тема, что человек молится Богу: Господи, дай мне, пожалуйста, машину, я буду всех из служения подвозить. Угу. Появляется у него машина, и все, его след простыл, да. Уехал за горизонт на свои новые девятки. Все. То есть, когда у нас появляются вот эти возможности, о которых мы Господа много просим, сразу становится видно, да, как, на что мы готовы, щедры мы по-настоящему или нет, готовы ли мы служить людям или нет. Интересная мысль.
1: Это, да, я говорю, это нужно тоже уметь себе откровенно об этом сказать. Если это происходит, это не приговор, как бы, да, если ты видишь, что ты, ну, как-то жадненький сейчас стал или что-то еще у тебя не так. Ты просто с этим садишься и разбираешься, почему вот это у тебя появилось, да, там в сердце и там в мысли это пришло к тебе. И что ты с этим должен делать? Просто идешь к Богу и говоришь: Господь, я не хочу этого, я хочу быть щедрым, потому что ты щедрый, ты себя отдал, расточил, отдал нищим, да, то есть это его природа Божья быть щедрым. И что со мной не так в этот момент, значит, куда-то у меня что-то сместилось. И это вот как бы один из моментов, когда ты можешь это увидеть, что у тебя светильник твой сместился куда-то туда.
0: Хорошо, давайте еще напоследок поговорим о такой теме. Вокруг темы денег очень много мистицизма, каких-то ритуалов. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, в Библии не написано о том, что мы должны какими-то ритуалами, да, привлекать деньги. И, конечно, я отношусь отрицательно, и это правильная позиция, да. Вот, мы должны быть только в доверии Богу. Единственное, что более-менее какое-то такое сверхъестественное в Библии написано, что это, да, там сеешь, и Бог воздаст 360-100 крат. Но опять, если это твои посевы и щедрость твоя будет основана только на том, что тебе Бог воздаст вот в 30, 60 и 100, это будет неправильное основание, и, скорее всего, он тебе... Ну, ничего не будет тебе, да, просто это описан Божий принцип.
0: Не сработает этот формула, да?
1: Да, да, что, ну, что так может быть, да, в зависимости от того, если ты прав, и твое сердце право, и у тебя все нормально с тобой, что такое может произойти, да, что может и умножение хлебов, и рыб, и всего прочего, то есть Богу несложно это все сделать. Вот, но искусственно вызывать каким-то образом, но это будет колдовство, это большой грех, да, и проклятие можно такое себе в жизни привести.
0: То есть, когда человек дает десятину или жертвует с расчетом на то, что в будущем ему это вернется десятикратно, то это превращается в какой-то мистический ритуал по вызыванию денежного дождя в свою жизнь?
1: Ну, в общем-то, да, то есть он начинает надеяться именно вот на это вот, что вот именно вот это вот действие произведет какой-то эффект.
0: А вообще по таким формулам жить, это когда-то вообще работает или нет?
1: Я не знаю, мне кажется, это нет, не работает.
0: То есть из Бога мы ничего таким образом не получим?
1: Нет.
0: Понятно.
1: Учитывая то, что ему несложно благословить и гораздо большими суммами, но да, у него по-другому. Поэтому нет ничего плохого, например, вот как там тоже там аффирмации нет, да, хотя, например, там в христианстве это можно назвать как исповедание, да.
0: Что то такое вообще аффирмации? Давайте для людей, которые не знакомы с этим словом.
1: Повторение какой-то фразы, да, ну, с целью того, что ты как бы, ну, как там раньше.
0: Запрограммируешь
1: сознание. Да, ну как
0: сознание,
1: бы программируешь сознание, да, все такое, да. Я говорю, у нас, ну, можно это заменить, я говорю, как исповедание, то есть когда ты берешь место писания какое-то, и ты для того, чтобы свою веру укрепить, ты просто, да, там, допустим, ну, повторяешь, исповедуешь там какое-то количество раз, там каждый день, допустим, ты молишься на основании этого места писания. Это все-таки другое, да, то есть ты просто хочешь этой истиной пропитаться, потому что вера от слышания, да, то есть тебе иногда нужно самому это себе сказать, да, там относительно исцеления, относительно там, опять же, твоей позиции там в Боге, то, что говорит, что ты дитя Божье, да, там, что не чужие, не пришельцы, но свои Богу, да, сограждане святым. То есть какие-то места писания вот такие, которые основание веры, и когда мы их исповедуем через, ну, какое-то повторение, да, то есть не является аффирмацией. Аффирмация — это вот там деньги приходят, там какие-то развешивания предметов разных там в каких-то определенных местах и приписывание вот таких магических свойств. Визуализация, например, многие там вопросы там по плакатам мечты или что-то еще такое, в них самих нет ничего плохого, они просто помогают тебе концентрироваться. Если ты взял там, допустим, какие-то свои цели, просто там, ну, картинки наклеил, и они у тебя постоянно перед лицом. Понятно, что ты будешь постоянно вспоминать о том, что тебе это нужно, и ты будешь прилагать какие-то больше усилий для того, чтобы это получить.
0: Вам не кажется, что да. Русскому человеку опасно вешать что-то похожее на икону на стену и долго на это смотреть? Можно начать поклоняться.
1: Ну да, если бы это помогало. Нет, то есть само по себе это помогает просто концентрироваться, не терять фокусы, допустим, тоже та же самая какая-то картинка там наклеенная этого, но это само по себе не работает. Без действий, то есть как, чтобы что-то заработало, нужно идти и работать, да.
0: Хорошо, а в семье как-то можно прививать детям финансовую грамотность с детства, чтобы в будущем у них не было проблем?
1: Конечно, это вообще нужно.
0: А как? Как это делать? У них же нет собственных доходов.
1: Ну, во-первых, личным примером, во-вторых, об этом нужно с детьми разговаривать обязательно, рассказывать, там, объяснять то же самое, про десятину сразу, с самого начала. Иногда можно родитель дать просто, ну, допустим, чтобы ребенок там донес, положил в дароносицу вот эти средства. То есть откровенно с детьми разговаривать. Потом в какой-то период, сейчас фактически там даже у маленьких детей есть какие-то карманные деньги, которые им там подарили или еще что-то. Здесь тоже сразу говорить, что также отделяешь десятую часть, дальше остальное, допустим, сбережения какие-то себе делаешь, накопления откладываешь в отдельный там конвертик или вазочку или куда-то еще отдельно, там можешь кого-то тоже благословить, кого посчитаешь нужным, там подарить что-то, то есть учить щедрости даже здесь в распределении финансов. Вот, и что-то там себе, допустим, вот на хотелки на свои. То есть также определять, потому что человека, ну, ребенка, если мы научили сначала, он и не будет знать, что по-другому как-то можно.
0: Ну, вы своих детей учите?
1: Ну, мы, видишь, уже дети достаточно взрослые были, когда мы к этому всему пришли, поэтому у них, да, свобода воли. Но, конечно, мы об этом говорим. И сейчас у нас мы видим, что тоже большой запрос. Именно есть такой же тоже курс для подростков, но он англоязычный. И сейчас вот мы хотим как-то перевести, посмотреть, что там происходит, и работать с подростками тоже на эту тему, и рассказывать, и учить.
0: Хорошо, друзья, наш эфир подходит к концу. Не могли бы вы напоследок дать какой-то совет или, может, благословение нашим зрителям, которые заинтересованы в этой теме?
1: Быть благодарными. Великое приобретение быть благочестивым и довольным в той ситуации, в которой вы есть. Благодарите, радуйтесь, учитесь управлять теми ресурсами, которые вам сейчас уже доверены. Если не достает мудрости, просим у Бога. Идем, получаем знания какие-то более конкретные, общаемся с людьми, которые могут помочь это сделать на практике. Вот, и все будет хорошо. Бог наш добрый, любящий, благословляющий, и вся слава Ему за это.
0: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Всем хорошего дня.
1: Хорошего дня.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
4: Пусть узнают все соседи.
3: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 25. Рассуди меня, Боже. Ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Испытай меня, Господи, и, искушая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами. Я истину твердо храню на пути. С нечестивыми мне никогда не пойти, ложными их не прельститься речами. Злонамеренных я ненавижу собрания. В невинности руки хочу сохранить и жертвенник Божий с хвалой обходить. И славить Творца за благие деяния. О Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою. Души моей с грешными не покупай. Злодейство у них и одно лихоимство. Они возжелали греха и мздоимства. Их руки по локоть в невинной крови. Избавь меня.

0: и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Новая Зеландия. Страна хоббитов и других сказочных персонажей. При упоминании этого острова в голове возникают образы бескрайних заливных лугов, высоких гор, бурных рек, ласкового океана. В этой стране, как уже говорилось, ранее снимали фильмы о хоббитах, хроники Нарнии, Люди Икс. Новая Зеландия – удивительная, сказочная страна. Чем питаются местные жители, живущие в этой сказке? Конечно, в стране, где много сочных лугов, много крупного, мелкого, рогатого скота, варят большое количество сыров. Традиционная кухня Новой Зеландии – это смесь европейской, азиатской и полинезийской кухни. На острове, находящемся в Тихом океане, употребляют огромное количество морепродуктов. До прихода европейцев на этих территориях жили племена маори. К сожалению, от их традиционной кухни практически ничего не осталось. В основном популярны блюда англосаксонской кухни. Но все же есть продукты, которые можно встретить только на островах Новой Зеландии. Первое – это кумара, разновидность сладкого картофеля. Его запекают или жарят в масле. Также из него готовят пюре и делают начинку для пирогов и других блюд. Такой картофель выращивают уже несколько веков, и новозеландцы его очень любят. Традиционное блюдо маори – ханги. Это одно из немногих сохранившихся национальных блюд. Обычно это мясо с овощами, рыба или корнеплоды, которые заворачиваются в листья или современную фольгу и готовятся в специальной печи под землей. В остальном Новая Зеландия придерживается блюд европейской кухни. Любят островитяне и итальянскую пиццу, и японские суши, и американские гамбургеры. После физической пищи обратимся к любви, а именно к отношениям между мужчиной и женщиной. Браки в Новой Зеландии регулируются актом парламента. Это институт светской власти. Законы, по которым создается семья, практически не отличаются от привычных для нас. Тем самым возраст вступления в брак определяется с 18 лет, с момента совершеннолетия. В некоторых исключительных случаях разрешается вступать в официальные отношения с 16 лет. Никаких особых препятствий в создании семьи нет. С 2013 года в силу вступили новые законы, по которым наряду с традиционными браками разрешено заключать и однополые союзы в рамках гражданского законодательства. Но усыновлять детей в таких семьях запрещено. Католическая церковь яростно выступает против однополых браков. Поэтому получить одобрение церкви и зарегистрировать такой брак под ее сводами не получится. Новая Зеландия является многоконфессиональной страной и не имеет официальной религии. Это светское государство. Коренное население Новой Зеландии, племена маори, придерживались первобытной религии, основанной на вере в одухотворенность природы. Каждое из племен имело собственных богов-покровителей. Но в начале 19 века англичане установили в стране свою административную систему, тем самым доминирующей религией становится христианство. Священники-англикане и католики открывали на острове церкви и школы. Сегодня христианство исповедует половину населения страны. Около 6% исповедуют другие религии – индуизм, ислам, буддизм. Остальные жители нерелигиозны. Особый интерес вызывает маорийское христианство, возникшее на стыке европейского христианства и традиционных верований маори. Приверженцы этой церкви считают, что Христос в течение 17 неописанных в Библии лет своей жизни провел в Новой Зеландии, обучаясь эзотерическим практикам у старцев маори. Таким образом, традиционные верования аборигенов переплелись с христианством, став для некоторых новозеландцев основной религией. Вот такая она необычная, сказочная и очень красивая страна Новая Зеландия.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: изгоняя.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. На видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растрачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня хотелось бы поговорить о несовместимых явлениях в духовных вопросах. Апостол Павел пишет об этом так. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа?» Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих.

0: Или еще одна история. Падает замертво Оза, пораженный за свое дерзновение. Потому что не дозволено засевать поле разными родами семян. Мы уже об этом говорили. Не разрешается одеваться в одежду из разнородных тканей. Это были заповеди Израилю. Не дозволено налагать тесло на камни для жертвенника, потому что этим эти камни оскверняются. Не дозволено скот сводить с иною породою. Это записано в Ветхом Завете. Не дозволено пользоваться сосудами богослужебными в личных целях, потому что это их оскверняет. Если вы помните эту историю из книги Даниила, когда Валтасар взял сосуды из храма Господнего и за это был наказан. Был языческим царем, Бог никогда не трогал этого человека, доколе он не осквернил посуду, которая предназначалась только для пользования в храме Господнем. Не дозволено чашу Господню и чашу бесовскую пить. Сейчас мы прочитали апостола Павла. Все это раздражает Бога, потому что таким образом мы вносим пред лицо Его чуждый огонь. Однако в этом споре, как бы ни было печально, нам не победить. Реку вспять не повернуть. Почему? Да очень просто. Говорят, что музыка, как и математика, к теологии никакого отношения не имеет. Потому во внимание берут не мнение Библии, а мнение профессионалов музыкального дела. И таким образом действительно раздражается Господь. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце, анализу. Испытывайте себя, испытывайте время, в которое вы живете. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 мая, и наша тема называется «Внешность бывает обманчива». Наше место Писания — 2 послание Коринфянам 10:7. Апостол Павел говорит: «На личность ли смотрите?» Личность на греческом — слово «просопон», которое переводится как «лицо». В этом стихе апостол Павел, по сути, говорит: «Вы судите меня по моему лицу, правда? Вы судите меня по моей внешности?» Павел был очень влиятельным, но что-то в его лице было неприятным для жителей Коринфа, и Павел говорит: «Вы судите меня по лицу, и вы не видите, кем я на самом деле являюсь». Нам следует быть осторожными, чтобы не судить людей только потому, что мы видим снаружи, по их внешности, по лицу, потому что внешность бывает обманчива. А как насчет вас? Вы когда-нибудь судили по внешности? Когда ваши глаза были налиты кровью, ваше лицо было багровым? Не совершайте ошибки, судя о человеке опрометчиво. Помните, внешность обманчива. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Над каждым сердцем, каждою душой.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 мая. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Луки 3 глава 16 стих. Мы крестились водой и Святым Духом, однако Иоанн говорит также о крещении огнем. Я убежден, что христиане последних дней должны принимать Божий огонь, который так необходим для спасения мира. Что означает принять Божий огонь? Это тот огонь, в котором сгорают все человеческие грехи, после которого человек становится пламенным орудием в руках Божьих. Это и горячая проповедь Евангелия, и ревностное служение в церкви, когда все для Господа делается с большим энтузиазмом, а не небрежно. Знаете ли вы, как работает мотор автомашины? За счет чего летают самолеты и ракеты? За счет огня, возникающего внутри мотора. Огонь – это сила, толкающая вперед и сообщающая скорость. Божий огонь освещает нас, очищает от всех существующих в нашей жизни пороков. Даже золото очищается от примесей огнем, становясь чистым благородным металлом. Пламенный человек никогда не остается прежним, а меняется, как огонь. Апостол Павел говорит, забывая заднее и простираясь вперед. Пламенный человек никогда не останется прежним, а изменится под силой и воздействием огня. Апостол Павел говорит, забывая заднее и простираясь вперед. Возлюбленные, давайте примем сегодня это слово и крестимся огнем. Не будем теплыми, а пламенно и ревностно будем служить Богу.
2: Радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Маяк», и в нашей программе Сергей Брикса с песней о Божьей любви.

0: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 мая. Молитесь во всякое время. Молитесь во всякое время. Всегда, в любых обстоятельствах. В духе, всякую молитвою и прошением. Послание к Ефесянам 6:18. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе Павел наставляет верующих, чтобы они молились в любой ситуации, следуя водительству Святого Духа, используя различные типы молитвы для каждого конкретного случая. Но как осуществить это в реальности? Прежде всего, нужно быть за все благодарными Богу и полностью полагаться на Него во всех делах. Мы должны постоянно обращать к Нему свои мысли, занимаясь повседневными делами. Я убеждена, Бог хочет, чтобы молитва стала нашим образом жизни, чтобы мы перестали относиться к ней как к делу, а считали неотъемлемой частью своего существования, тем ключевым элементом, который лежит в основе всего, чем мы занимаемся. Он хочет, чтобы мы общались с Ним и постоянно слышали Его голос, чтобы молитва каждый день придавала нам сил и соединяла наши сердца с Его сердцем. Когда мы слышим чью-то молитвенную просьбу или размышляем о той или иной ситуации, мы зачастую говорим себе: «Нужно не забыть об этом, когда я буду молиться». Это хитрая тактика врага. Почему бы не помолиться в ту же минуту? Мы откладываем молитву на потом из-за неверного представления о молитве. Было бы гораздо проще, если бы мы просто следовали побуждению своего сердца. Но дьявол делает все возможное, чтобы усложнить для нас молитву. Ему выгодно, чтобы мы постоянно переносили молитву на более поздний срок, пока вообще не забудем о том, что хотели помолиться. Молитесь, как только у вас возникает желание или потребность в этом. Это очень просто. Мы можем молиться непрестанно и не терять связь с Богом в течение всего дня и в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Не откладывайте разговор с Богом на потом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Отблеск искр

побеждать. Горят усталые поля, горят с беспечностью скитальцев, как руки без сожженных пальцев, беспомощно огни земли.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти, и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, нужно ли соблюдать пост?
1: Смотря в каком смысле мы воспринимаем пост. Дело в том, что у поста есть оригинальное значение, о котором говорит Иисус Христос, о котором говорит Священное Писание. Но впоследствии это явление, оно приняло еще определенный смысл некоторых таких аскетических упражнений, когда человек пытается достичь более высокой степени духовности, прибегая к каким-то методам аскезы. Давайте сначала посмотрим на истинное значение поста, так как он был представлен Иисусом Христом. Иисус несколько раз говорит о посте, ссылается на пост, и мы упомянем несколько только ситуаций, в которых это происходило. Однажды ученики пытались изгнать злого духа из бесноватого мальчика, из одержимого мальчика. И им это не удавалось, и в это время как раз Христос спускается с горы Преображения, и у них там состоялся такой разговор. И в конце этого разговора Иисус сказал следующие слова. Он говорит, этот же род изгоняется только молитвою и постом. То есть Иисус говорит о посте как о части молитвы. В принципе, это и является главной задачей или целью поста. Пост – это одно из средств, которое усиливает молитву. Практически это означает следующее, когда человек имеет очень серьезную и глубокую нужду, и когда эта нужда настолько велика, что он отказывается от еды, для того, чтобы все свое время, внутреннюю энергию, свои силы посвятить тому, чтобы просить Бога о том или ином вопросе, о удовлетворении нужды, которая у него есть. Вот это и есть естественный пост, когда человек посвящает себя и свои силы, отказываясь от еды, для того, чтобы

0: чтобы искать Божьего решения той или иной проблемы. И вот здесь Иисус и говорит, что вот есть серьезная нужда, с которой они столкнулись и не могли ее решить. И он говорит, этот же род изгоняется только молитвой и постом. То есть здесь нужна усиленная молитва. То есть пост – это усиленная молитва. В другом месте Иисус говорит, когда у него спросили, почему ученики твои не постятся. Он ответил им следующее. Это 9 глава Евангелия Матфея. Он говорит так, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. То есть Иисус говорит, ну вот пока я с ними, я эти проблемы решаю. И поэтому им нет необходимости быть в посте. Но когда я буду отнят от них, то есть он когда вознесен будет к небесам, вот тогда он говорит, они будут поститься, то есть они будут попадать в такие ситуации, в котором им нужна будет помощь, и они будут вопиять к небу, они будут просить помощи, и они будут просить этой помощи с постом. Еще один пример поста мы видим в книге пророка Ионы. Вот там очень яркое описание того, когда Иона стал проповедовать о том, что этот город Ниневия, куда он был послан, еще 40 дней, и он будет разрушен по причине своей греховности, то вот тогда царь этого города, он объявил пост с молитвой, то есть полное воздержание от еды для того, чтобы они все могли сосредоточить все свое внимание, все свое сердце на серьезнейшей нужде. Им угрожало полное разрушение города и, естественно, погибели. Они каялись с постом, они просили Божьего прощения, они просили милости Божьей для своей души, для своей жизни. Поэтому пост, он тогда нужен, когда он является продолжением нашей молитвы. Формальный же пост, пост, который люди держат по традиции, потому что все постятся или потому что положено в это время поститься, формальный пост не имеет никакого духовного смысла, духовного значения.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Радио Пилигрим.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. В Нью-Йорке одному ювелиру принесли драгоценный камень для определения его стоимости. Он взял камень, взвесил его на своих весах, определил твердость, а потом на листке бумаги написал его стоимость, которая была во много раз ниже предполагаемой. Посетитель ахнул от удивления. Это не первоклассник.

0: «Красный камень», — пояснил эксперт. «Как?» — воскликнул его владелец. «Это у меня царский подарок!» Ювелир сказал: «Мне приходилось неоднократно иметь дело с царскими подарками, и я давно убедился, что самое лучшее цари оставляют себе». Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо неправы, неверны и льстивы владельцы земли.

того, кто вещает им велеречиво, кто нам хозяин и кто господин. Ради страданий и воздыханий бедных и нищих восстань, Боже мой! Дай безопасность твою и покой людям, усталым от бренных скитаний.

0: Благословенны же праведных нивы.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти, и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Ну, действительно, да, этот вопрос очень важный, и для каждого христианина, который, в принципе, начинает думать о том, чтобы управлять и наводить порядок в своих финансах, очень важно иметь библейское основание, потому что, правильно, да, ты сказала, что очень много разных курсов, обучений мирских, и хочется, да, даже если оттуда что-то брать, потому что там тоже есть что-то полезное, там какие-то практические, возможно, упражнения, но нам нужно иметь четкое библейское основание, и поэтому вот мы использовали и запустили первый такой, ну, курс, можно сказать, да, библейского управления финансами, «Компас». Он называется сейчас, вот такое вот учебное пособие было. У нас были групповые занятия, 9 занятий. Достаточно большое количество у нас дошло до конца, изучило, используют это теперь как основание. Там очень интересно проходят уроки, нужно делать домашние задания, изучать материал, и там учить одно место из Писания какое-то, которое вот помогает потом именно в финансах сохранять баланс и иметь вот это основание, что все-таки Бог над всем, Он владеет всем, а мы просто должны быть мудрыми управляющими.
1: Но там же не только Библия разбирается, там же еще какие-то практические советы. То есть человек, когда заканчивает этот курс, он выходит с каким багажом, что он умеет делать?
0: Он умеет делать, он умеет вести бюджет. Это самое основное, потому что то, что мы не можем посчитать, мы тем не можем управлять. То есть пока что у нас бюджет в нашей голове только, да, примерно там, ну, куда тратишь деньги, да я знаю, что там у меня твои там 30-50 тысяч, я и так знаю, куда они уходят. И когда даешь практическое задание расписать за прошлый месяц свои расходы, как правило, там 5-10 тысяч просто теряется, человек не знает, куда он их потратил, потому что, да, крупные покупки какие-то, расходы, они запоминаются, а мелкие, они расходятся, и непонятно. И, соответственно, чтобы наводить порядок, мы должны сначала видеть общую картину. Для этого, конечно, у нас самое первое тоже задание – это начать вести учет доходов и расходов.
1: А это сложно, наверное. Я как-то пробовала, и это просто невозможно. Деньги улетают туда-сюда, там жвачку купил, там мороженое купил, на проезд потратил, что-то еще, и все. Ты смотришь, у тебя, вот, как вы сказали, уже 5-10 тысяч просто испаряются. Думаешь, так, а куда они пропали?
0: Вот, для этого очень важно вот как раз и правильно иметь вот это библейское основание, что Господь хозяин не только у верующих 10%, да, а то есть он дает все 100% нам. И мы, как мудрые управляющие, должны иметь возможность дать отчет о том, как мы используем все 100%. И ничего плохого нет там в жвачках или в чем-то другом, но если это оцифровано, если это заложено в бюджет определенный какой-то там, то как бы плохого ничего в этом нет. Главное просто понимать, куда и на что уходят средства.
1: Ну, слушайте, как мне это нужно? Надо записаться на ваш курс. Вот только меня интересует, можно, это же тетрадка рабочая, да?
0: Да.
1: Она такая толстая, вы за 9 встреч успели ее полностью пройти, тут столько информации.
0: Да, у нас есть базовая книга еще «Деньги любят счет», которая читается до начала занятий, тоже читаем. И потом уже просто какие-то там есть теоретическое небольшое занятие и уроки, которые нужно прям письменно там отвечать на вопросы, разбирать.
1: Как часто у вас такие занятия проходят?
0: Ну вот мы запустили первый пока поток, следующий мы планируем, наверное, где-то в начале осени.
1: А отзывы хорошие по курсу?
0: Отзывы хорошие, у нас как раз прошел праздник. Для тех, кто окончил успешно, прошел, сдал все домашние задания. Вот у нас буквально в субботу этот проходил классный праздник такой. И по отзывам, да, действительно, очень многие вот нашли вот этот порядок, эту систему. То есть если это все раньше было как-то хаотично, там непонятно, оно как-то расходовалось куда-то. Не было.

0: было вот этой упорядоченности. Сейчас вот многие именно как раз говорят, что из-за того, что они начали наводить порядок, стал Бог благословлять, стали, ну, более спокойная, так скажем, стала эта финансовая сфера. Если раньше это был какой-то стресс постоянный и там что-то непонятное, сейчас вот именно приходит вот такой порядок, Божий мир, шалом, и в эту сферу тоже.
1: Удивительно, для меня был стресс именно считать всегда деньги, например. Я человек, который не очень хорош в финансовой грамотности, и вот эти вот все таблицы, огромные Excel, куда ты пытаешься все вбить, это, конечно, вот это для меня был стресс. Тратить деньги не стресс, а вот считать их, это да.
0: Но на самом деле уже для таких вот, я тоже как бы все время говорила, что я гуманитарий, и как бы вот эти все таблички, вот это оно мне все это не нравится. На самом деле сейчас достаточно удобно, много разных приложений есть, в которых удобно заводить. Если даже прям совсем сложно вписывать, там можно привязать карту, и там автоматически будет даже заполняться. Нам для чего нужен именно ведение вот этого вот доходов и расходов? Точнее, да. Потому что многие, вот кто там не на стабильной зарплате, люди даже не знают, сколько они зарабатывают. То есть у них вот получается откровение, что, оказывается, вот у меня вот такой доход. А он, когда приходит, уходит, как бы ты и не видишь. И что реально там достаточно большое количество денег у тебя через тебя проходит. Вот. Потом основная задача вот этого именно ведения учета – анализ, аналитика, то есть именно посмотреть, где там дыры, куда утекает, где можно перераспределить ресурсы и, возможно, какие-то хотелки, которые раньше человек говорил, ну, я не могу себе позволить, это очень дорого, там, ну, невозможно. Он понимает, что вот он реально вот сюда просто деньги утекают, то есть от каких-то расходов можно отказаться в пользу того, что действительно тебе нужно.
1: Хорошо, давайте перейдем к библейским основаниям. Что, на ваш взгляд, Библия говорит о деньгах? Какое положение она нас ставит?
0: Библия очень много говорит о деньгах. Больше 2350 мест Писания о процветании, об успехе, об управлении ресурсами. То есть это для Бога это достаточно важная тема. 15% всех записанных слов Иисуса – это именно по распоряжению и управлению имуществом, там, финансами в том числе. Почти там большая часть притч на эту тему. Поэтому сфера очень важная, и действительно вот эта фраза, что где сокровища ваши, там и сердце ваше, да, она очень четко отражает. Действительно, не надо, можно много с человеком говорить, можно сказать, покажи свои, куда ты расходуешь деньги, и сразу будет понятно, какие приоритеты и где у него сердце.
1: Интересно, есть даже в Библии место Писания, мы как-то на домашней церкви разбирали, но я не помню, как какая конкретная глава, какая книга, там говорилось о признаках хорошей жены и в числе прочих о том, что она управляет хозяйством, она заранее все покупает, она заведует там финансами. Mm-hmm. Ты думаешь, вау, даже в те времена говорилось о важности вот этой финансовой грамотности, правильного распределения ресурсов. Конечно. Хорошо, а есть у вас на уме какие-нибудь конкретные стихи, которые говорят о нашем правильном отношении к деньгам?
0: Ну, основание, которое и основанием этого курса является, это 1 Паралипоменон, там 29 глава, 11-12 стих, где написано, что «Твое, Господи, величие, сила и могущество, ну, то есть все ресурсы, все принадлежит Богу, и в Его власти возвеличить и укрепить, и Он господствует над всем». И вот если этот стих, вот основной, он такой достаточно большой, его достаточно сложно выучить наизусть, но те, которые вдумчиво это делали и делают основание вот этот стих именно в своей жизни, которые понимают, что Бог над всем, Он в каждой ситуации, Он во всех твоих финансах, и более того, что это не твои финансы, да, Его, которые Он тебе доверил, и Он смотрит, как ты ими распоряжаешься. И потом другой стих, верный в малом и во многом верен. То есть, соответственно, когда ты научился распоряжаться тем, что тебе уже дано, Бог начинает доверять больше, потому что Богу нужны мудрые управители, у Бога много планов тоже, как можно использовать финансы для Царства Божьего здесь на земле, и, конечно, Ему нужны вот такие мудрые распорядители, и дай Бог, что мы помогаем становиться такими.
1: Но, слушайте, а вы не видите здесь вот такой вот, не знаю, это проблема, не проблема, у нас в христианской среде как будто принято относиться к деньгам как, ну, к мамоне, ну, понятное mm-hmm. дело, что ты цепляешься за свои деньги, служение всегда превыше работы, финансы, ну, в общем, такое отношение, как будто деньги это чуть ли не зло, и мы как бы ими владеем просто потому, что мы на этой земле живем, у нас нет выбора. А так бы мы бы лучше вообще ничем не владели, на обеспечение Господа были бы, и он бы там заботился о наших нуждах. Это с одной стороны такое отношение к деньгам, а с другой стороны видно, что у людей, у христиан очень часто нет финансовой грамотности, возможно, как раз-таки по этой причине. Вот как это вот противоречие, где здесь баланс, что с одной стороны не служить им мамоне, а с другой стороны у нас есть христианские курсы о том, как распоряжаться деньгами, и не только ими распоряжаться, но еще и увеличить их.
0: Да, здесь на самом деле очень много, так как эта сфера очень важная, соответственно, и враг наш тоже большие атаки на эту сферу производит, в том числе вот эти вот ложные установки, которые мы откуда-то берем, где-то из окружения, да, там нежели богато, нечего начинать, там что все святые, они должны быть бедные, нищие, вот именно потому что святой где-то там в средневековье, это образ именно того, что он живет в лесу там с медведями, да, там птицы ему приносят еду, и при этом он очень духовный. Вот, а действительно, и как-то вот это изменилось, что духовность это как бы не равно вообще там богатство, да, какое-то управление. Хотя мы опять же смотрим в Библию, что все патриархи, все фактически такие помазанники Божьи, они всегда были благословлены, они имели этот успех. Я думаю, что они имели именно потому, что сердце их было свободно от этого. То есть Бог им давал и доверял, потому что он знал, что это им не будет во вред, потому что в приоритете были отношения с Богом, и у них все было правильно вот в этом плане. И как бы Бог и не дает, возможно, кому-то, чтобы не сделать хуже, потому что мы знаем также случаи, когда человек там внезапно становился богатым, да, какие-то деньги там шальные или какие-то там предпринимательства получалось заработать, они понимают, что просто они к этому не готовы, и это идет во вред.
1: А человек может быть не готов к большим деньгам?
0: Конечно. Это очень тоже большое искушение, как есть, говорит, там вода, там испытания, да, и медные трубы в том числе. То есть слава, успех, богатство – это очень большое искушение, и нужно действительно к этому готовиться. Почему важно тоже учиться управлять малым? Когда ты знаешь на цифрах, да, ты там расписал, у тебя не привязано, это просто цифры, это просто бюджет, это одни цифры. И также спокойно ты можешь потом относиться к другим цифрам, к другим объемам. Но опять, почему как бы мы не имеем? Потому что не просим, потому что не готовы, там какие-то большие ресурсы, мы не знаем, куда их тратить. То есть даже взять то же самое какое-то простое упражнение, вот представь, что у тебя миллион каждый месяц, у тебя доход. Куда ты его будешь расходовать? Вот каждый месяц, вот ты только один придумал, куда тратить, через месяц уже снова миллион, и через месяц снова миллион.
1: У меня был бы ступор.
0: Вот, поэтому тоже я говорю, а зачем тебе давать то, чем ты не можешь распоряжаться? То есть, когда ты научишься распоряжаться тем, что есть, тогда Бог даст больше. Ты научишься распоряжаться этим, он даст тебе снова больше. Вот.
1: А всегда ли это так работает?
0: Ну, это работает с условием, что ты искренний и чистый сердцем тоже.
1: А может ли Господь сказать, что тебе оно просто не надо?
0: Может, потому что есть такие же примеры в Библии, когда святые, они не были успешны в как бы в глазах этого мира и в рамках этого мира. Да? Есть также места Писания, там, когда были весь мир, которых был недостоин, да, они жили и в нищете, и там их и убивали, и гонения эти претерпевали. И при этом они были, да, тоже Божьи помазанники, святые. Поэтому, да, это Божий план на жизнь каждого человека. Но, в принципе, я говорю, он никогда не хотел, чтобы мы были, жили в нищете.
1: А почему тогда в нашей культуре принято считать, что духовный человек, он нищий? Вы сами сказали, что так и есть, так и считается. Почему?
0: Да, ну не знаю почему.
1: Ну, у меня есть
0: теория... Кто-то это придумал, да, и кому-то это интересно поддерживает.
1: Мне такое ощущение складывается, что люди не то что определяют как нищету признак духовности, они больше определяют богатство как признак какого-то, я не знаю... Не злодейство, это неправильное слово. Ну, в общем, как будто бы деньги...
0: Большие деньги,
1: да,
0: честно, не
1: считается,
0: заработаешь.
1: Что, да, что большие деньги, честно, во-первых, не заработаешь, во-вторых, что деньги и богатство человека развращают. Но правда ли это? Есть ли у денег такое самостоятельное свойство, как развращать человека? Потому что если да, тогда получается, что все богатые люди — это плохие люди.
0: Нет, деньги сами по себе нейтральны, как и другие какие-то инструменты, да, как вот часто приводят пример ножик, да, можно хлебушек нарезать, можно человека зарезать, да, то есть он сам как инструмент, он нейтральный, так же, как интернет, как
1: то
0: еще
1: есть
0: какие-то
1: нет от денег каких-то вот этих вот злодейских эманаций.
0: Да, вопрос, что ты с этими деньгами будешь делать, и, как правило, деньги как раз именно проявляют то, что у человека внутри, если он начинает вести себя как-то развращенно, он уже был такой. Просто у него не было ресурсов для того, чтобы это проявить. А сейчас у него эти ресурсы проявились, и вот он воплотил в жизнь то, что он и хотел, то, что у него внутри находится. Потому что вот про Содом и Гоморру, да, там тоже один из грехов был, что они присытились, они уже из-за того, что они были вот успешные и богаты, они уже не знали, как еще какое вот

0: где сокровища ваши, там и сердце ваше. И при этом меня очень радует, что можно и в обратную сторону эту формулу развернуть. Если ты вдруг провела вот этот срез, и тебе не очень нравится на сегодняшний момент то, что ты там увидел, то ты можешь просто переместить то, где ты хочешь, чтобы было твое сердце, и сделать это сокровищем своим. Возможно, на какой-то период времени. Просто в то, во что мы вкладываем, в то мы и ценим. Очень часто в супружеских парах там говорят, а что там вы, ну, вроде не очень хорошо живете, там, но не разводитесь, там, спрашивают, да я столько в нее вложил. Просто когда, да, муж в жену много вложил, ему тяжело с ней расстаться, потому что она для него ценная, и сердце все равно привязывает. То есть этот закон, он работает на любых, так скажем,
1: категориях. То есть любые ресурсы, которые мы во что-то вкладываем, нас к этому чему-то привязывают?
0: Да, но у нас, ну, это для нас становится ценным.
1: А у вас
0: то, что мы вкладываем время, ага, силы, все, это для нас начинает становиться ценностью.
1: А у вас лично были какие-то моменты, вы когда начинали финансовое вот это вот служение, можно это так назвать, было такое, что вы сели, посмотрели на свои финансы и подумали, о, Господи, Боже мой, я себе этого даже не знала?
0: Ну, я когда начинала достаточно давно, я еще, ну, то есть я тему финансов начала изучать, вообще инвестиции, все, и мне вот именно не хватало вот этого близкого основания, что Бог об этом говорит. Вот, и я тогда первый раз нашла видеоконференцию там Рика Реннера, там «Жизнь с избытком». И я вообще, в принципе, услышала, что деньги и Бог – это совместимо, и более того, это, да, хорошо, и много оснований для того, чтобы быть успешным для христиан, они есть. И вот стала изучать вот в этом плане. И действительно, когда просто ты наводишь порядок, во-первых, у тебя мозг твой начинает успокаиваться, работать в спокойном режиме, когда у тебя расписан бюджет. Многие тоже говорят, ну вот как бюджет? А ну вот спонтанные покупки, да, допустим, вот я шел, и вот мне вот это захотелось. Я говорю, пожалуйста, заложи себе на спонтанные покупки, там, допустим, 2000 рублей, и в рамках этого бюджета, пожалуйста, вот делай свои спонтанные покупки. Но ты будешь понимать, и твой мозг будет понимать, что ты как бы все равно все на своих местах, все в рамках того, что ты сам запланировал.
1: Чувство контроля будет, да?
0: Это управление, mm-hmm. да, это не, ну, контроль, как бы иногда может быть плохой такой оттенок у этого слова, да, это именно мудрое управление, управление ресурсами, которые у тебя есть.
1: Вы упомянули, что до того, как изучать библейские основания управления финансами, вы просто изучали управление финансами, как-то в мире принято, и что вам не хватало этих библейских оснований. А где, в чем разница? То есть деньги, они везде деньги, они в миру деньги, и вот в христианстве деньги. Какая разница?
0: Вот разница в основании в этом. Для чего вообще тебе? Для чего эти ресурсы? Где они? Кому, чему они должны служить? Потому что, понятно, я говорю, когда ты только для себя, когда ты ставишь даже какие-то цели, да, там виллы, яхты, что там они могут ставить, это все мирское, это все, ну, как бы земное, и оно никогда не дает тебе удовлетворения. Человек все время хочет еще больше. Он увидел кого-то, соседа, у него еще лучше, он начинает хотеть больше, как у соседа. У него нет вот этого вот, ну, именно основания, для чего он это делает. То есть он зарабатывает, но для чего он зарабатывает, да, они начинают просто тоже так же спонтанно там понимать, что надо там благотворительностью какой-то заниматься. Но почему? Потому что там налоговые льготы, и там Бог галочку какую-то поставит ему там на небе, возможно, что вот он занимался там каким-то богоугодным делом. Вот, нет вот этого правильного основания для чего, зачем и понимания, что да, это вот правильно.
1: Хорошо, друзья, сделаем небольшую паузу на новости и вернемся к вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами, и я напоминаю, что в студии сегодня у нас Яна Иванова, и общаемся мы на тему «Библейские принципы управления финансами».
0: Да, аминь. Мы сейчас, да, в перерыве обсудили, что благословение для радио «Пилигрим» — это хорошая почва, да, и хорошее место, куда можно свои финансы определить.
1: Отличное место, друзья, рекомендую. Давайте вернемся к теме. У нас вот такой вопрос. Вот, талант или навык управления финансами – это вот у человека как-то, как его способность, или это все-таки нарабатывается?
0: Ну, хотелось бы сказать, что да, так человек рождается финансово грамотным, с талантами, с навыками. Можно сказать, что да, у кого-то есть определенные предпосылки, да, математический склад ума, кому-то просто это проще делать, да, кому-то нравятся эти таблицы, кому-то нравится это, да, там бухгалтерская какая-то деятельность. И это, ну, замечательно, хорошо. При этом мы знаем большое количество, встречаем бухгалтеров, просто даже в миру, которые умеют как бы считать деньги предприятия, там, своего там

0: работодателя и абсолютно не умеют распоряжаться личными финансами. И таких вот я, когда обучалась на разных тоже там курсах финансовых консультантов, это одна из распространенных проблем. Говорит, я чужие деньги умею считать очень хорошо, умею считать, а свои вот это очень все сложно. И из этого вот как бы можно сделать вывод, что нет, все-таки не рождаются, все-таки это приобретенный навык, которому мы должны научиться. Но когда мы понимаем, для чего мы это делаем, что действительно, я говорю, все ресурсы, все 100%, которые нам Бог дает, это его ресурсы. И для того, чтобы иметь возможность, ну, так скажем, отчитаться, у нас был такой вопрос в обсуждении, что ну, мы не верим, что типа Бог вот действительно вот тебе скажет отчитываться за каждую копейку. И как бы да, с одной стороны да, с другой стороны я говорю, а почему не может? А вот возьмет и спросит, как ты распоряжался моими ресурсами это, в прошлом месяце? И все, и получается, что тогда у нас, как у верующих и как у управителей, мы получаемся не мудрыми, если мы не можем ответить на этот вопрос. И тогда из этого вытекают куча последствий и ответов на то, почему у нас нет, почему не хватает и все остальное прочее. Просто начинай со своего малого, то, что у тебя есть.
1: Вот вы сказали, что к несчастью это не врожденный навык, а приобретаемый. А я думаю, что наоборот, к счастью это не врожденный навык, потому что если бы это был врожденный навык, то я бы вообще никогда не научилась деньги считать. Мне надо на ваш курс, кстати, записаться. Очень хорошая тема.
0: Да.
1: Что бывают люди вот вроде меня, я уверена, что среди слушателей такие есть, которые могут потерять. Я вот полгода назад нашла куртку, которую не носила год, а в ней 2000 лежит. Я думаю, это вот год.
0: Хорошая инвестиция была.
1: Да, хорошая инвестиция. Вот только главное, что я не знала, вот просто ты можешь потерять несколько тысяч и даже этого не заметить. Так что, если меня кто-то решит обворовать, ему даже стараться не нужно будет это как-то скрыть, потому что я просто этого не замечу. Ну хорошо, а как финансовый хаос может повлиять на отношения человека с Богом, вот на его внутренний мир? Вы сказали, что человек приобретает какой-то контроль над тем, что происходит, когда он понимает, как он управляет ресурсами своими. А как это на отношения с Богом влияет?
0: Я тоже сразу тоже еще раз хочу оговориться, что у меня как бы мое мнение не является окончательным, да, бесповоротным. Вообще мне нравится такая фраза, что личные финансы, они скорее личные, чем финансы, особенно у христиан. То есть если у неверующих какую-то базу общую можно для всех подвести, вот в плане христиан Бог очень много в этой сфере работает и очень много проводит разных ситуаций, которые не вписываются иногда в какие-то вот общепринятые рамки. Вот, но... влияет очень сильно, когда ты не знаешь, не можешь управлять. Во-первых, когда есть долги, да, то есть мы напишем, что богатый, ну, в Библии написано, богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. То есть человек не может принадлежать уже себе, у него в приоритете стоит отдать вот эти долги. То есть он не может переехать в другой город, он не может распоряжаться временем, например, если он работает на работе, и в воскресенье у него рабочий день, он, соответственно, выпадает, да, там, из служения, он не может там распоряжаться своим временем достаточно там правильно, он не может себе позволить, ну, вот опять же, у нас не, сейчас не так много конференций, да, выездов, и опять мы сталкиваемся с тем, что люди, ну, не могут себе позволить поехать, да, даже служители вот на служительскую конференцию, хотя, опять же, просто финансовая грамотность, мы понимаем, что там стоимость этой конференции, ну, там, плюс-минус, да, допустим, 12 тысяч рублей. То есть если это разбить, мы же знаем, что каждый год она, эта конференция. И просто если ты понимаешь, что ты на следующий год хочешь поехать, это 1000 рублей в месяц, которые ты откладываешь, и когда приходит время ехать на конференцию, у тебя нет никакого стресса, у тебя нет ничего, у тебя это расписано в бюджете, у тебя эта сумма приготовлена. И ты едешь на конференцию. И так это влияет. Получаешь откровение, общение, и это опосредованно тоже влияет на отношения с Богом. Когда у тебя хаос, и действительно эта финансовая сфера, она очень сильно влияет и на сердце, и на мозги, и когда у тебя действительно какие-то вот обязательства, и тебе тяжело, ты не можешь в свободе приходить. Ты приходишь к Богу, но у тебя мысли все равно работают, где заработать, как покрыть, что сделать еще. То есть на самом деле, ну, это очень сильно уводит, очень сильно напрягает.
1: Слушайте, да, я наблюдала такую картину, что очень много молодых людей, которые еще в теме финансовой грамотности плавают, перед каждой конференцией, перед каждой высотой, перед каждым мечтаем, начинается где-то за месяц, за два, вот эта вот беготня с такими отчаянными глазами, где найти деньги, хотя эти конференции, ну, относительно не так много стоят, вот, и действительно вы правы насчет этого, да, это... это мешает. И как будто сам себе создаешь проблемы на ровном месте.
0: Да, просто лишний стресс. Я говорю, хотя сейчас в любом приложении, я думаю, что у всех приложения банковские есть, сейчас есть такая возможность там завести как бы на цель, да, там накопление на цель, или там по-разному они называются, то есть отдельный такой, скажем, счет. Куда ты можешь это откладывать? Там, в некоторых приложениях можно его даже скрыть. То есть ты заходишь в приложение, и ты не видишь эти деньги. Но они у тебя там есть. То есть пришла какая-то сумма, ты взял какой-то процент, отложил туда.
1: Да, но это мы говорим, как бы мы не затрагиваем ситуации, когда у людей сложная финансовая ситуация, когда они откладывать вообще не могут, то есть когда у них много долгов или
0: опять,
1: что-то еще.
0: Сложная финансовая ситуация. В результате чего она появилась, сложная эта финансовая ситуация. Мы тоже разбираем случаи иногда, да, что человек постоянно там нуждается, постоянно, ну, там, ищет благословений каких-то. А иногда прям финансово грамотно просто посадить человека и сказать: распиши, куда ты тратишь деньги. И мы понимаем, что у человека доход может быть больше, чем у многих, но он не умеет им распоряжаться, он постоянно у него куда-то деньги улетают просто из-за того, что он не умеет им управлять. И поэтому в этом случае продолжать ему помогать финансово — это будет неправильно. Правильно ему просто помочь навести порядок, чтобы он грамотно распоряжался своими ресурсами и в эти долги не залазил.
1: Дарить ему не рыбу, а удочку. Да. Да? Угу. Хорошо, какие финансовые привычки вы считаете полезными для верующего, а какие нет?
0: Ну, молиться вообще перед принятием каких-то финансовых решений, особенно глобальных, когда ставить цели правильно, финансовые цели, чтобы понимать, что они достижимы, чтобы их можно было оцифровать, рассчитать, действительно там...
1: Ну хорошо, погодите, а вот с чего начинается планирование? Вот, например, я, вот у меня хаос в финансовой сфере, я хочу как-то навести там порядок. Есть какой-то, может быть, общий план, поэтапный, что мне делать, чтобы это произошло, чтобы у меня все было четко структурировано?
0: Ну, самое простое, у нас есть какие-то определенные все равно статьи расходов.
1: То есть первое — это сесть и посчитать все?
0: Да, ну, сесть и посчитать, по идее, в идеале, чтобы правильно составить бюджет, у тебя хотя бы 2 месяца должен вестись вот этот учет доходов, расходов, чтобы ты реально понимал, куда, откуда, ну, сколько приходит денег, куда они уходят. Если прям вот сразу скакануть планирование, то у нас опять же есть, то есть ты понимаешь, допустим, какой у тебя доход, и ты понимаешь, какие у тебя сферы расходов есть. И ты можешь просто как-то для себя вот это вот распланировать, что, например, там на питание такая-то сумма в месяц, там на одежду такая-то, на там проезд такая-то сумма. Уже исходя, примерно все равно каждый человек понимает, сколько там у него уходит в месяц примерно на какую-то сферу.
1: Да? Хорошо, ну вот мы сели, посчитали.
0: И так распланировать, ага. И дальше просто следить за тем, чтобы не выходить из этого бюджета. То есть стараться в месяц все, есть, ну, если так проще делать, прям разбить на недели, то есть не прям на месяц, потому что сложно сразу объять, ну, допустим, там 10 тысяч рублей на продукты, разделил там 2500 на неделю, все, и ты за рамки этого бюджета не выходишь. То есть вы сегодня потратил больше, завтра чуть меньше, но вот у тебя вот бюджет на эту сферу, у тебя вот на неделю такой бюджет. И все, и ты учишься жить, соответственно, ему.
1: Хорошо, а десятину закладывать в этот план?
0: Десятина – это вообще вне плана.
1: Как она может быть вне плана, если она зависит от уровня ваших доходов? Как ее закладывать в планирование?
0: Это первое, да, то, что даже не обсуждается. То есть десятина, и более того, там пожертвования. То есть десятина – это, в принципе, не наше. Это нельзя даже рассматривать как какой-то посев, да, чтобы потом какое-то благословение там в 30, 60 и 100 крат кому-то получить. То есть десятина – это вообще не обсуждается. Причем я считаю, что это, ну, приоритетно, это первое, что должно отделяться. То есть как только пришел какой-то доход, то есть от начатков прибытков, это первое, что должно отделиться. Сейчас у нас, слава богу, есть возможность там в электронном виде перечислить. Если пришел какой-то доход, ты можешь сразу же в этот же момент перевести. Либо также завести какой-то отдельный счет и туда ее уже отложить, чтобы никакого соблазна не было ее потратить. То есть назначение десятины, не смысл Богу в том, чтобы ты отдал ровно 10% от твоего дохода. Потому что я знаю, что есть такие там случаи, которые в конце месяца как бы отдают, да. Просто считают, какую сумму должен отдать, и отдают. Но в этом методе, так скажем, иногда, да, в конце месяца остается много месяца, но мало денег, да. Иногда получается, что не удается ее сохранить, эту часть. Вот. А здесь именно, когда ты это делаешь приоритетом, это делаешь первым от получения прибыли, это вот именно и есть почтение как раз Богу, что ты говоришь, что да, Господь, я признаю, что вся финансовая сфера, она принадлежит тебе, и ты хозяин всего, это как бы посвящение всего остального тоже ему. Ну, это моя интерпретация, я не претендую на окончательный.
1: А мы можем еще подробнее остановиться именно на теме десятины. Если все финансы наши Божьи, то почему у нас есть. Ну вот почему, во-первых, это именно 10%, почему оно все именно так устроено? Ну, то есть расскажите вообще, что такое десятина?
0: Ну, я не буду прям богословски сильно вдаваться, потому что разные системы есть, разные церкви тоже, разные учения. Конкретно вот в нашей церкви принято так, что мы десятину отдаем, да, и опять же, как знак почтения.
1: Но Богу. Господь от нас что хочет этим?
0: Опять же, здесь, ну, для меня часто это, например, показатель состояния моего сердца. Иногда десятину отдать очень легко. Иногда ты понимаешь, что хоп, и у тебя что-то как-то ёкает. Хотя вроде сумма там не какая-то значительная. И ты понимаешь, что в этот момент, скорее всего, у тебя фокус сменился, что ты рассчитываешь на себя в этой сфере. Что ты думаешь, сейчас вот ты это отдашь, вдруг тебе не хватит. И в этот момент я говорю, Господь, я понимаю, что ну, ты даешь все финансы и все ресурсы. И как вот у нас комментарии да, пишут, что ну, Бог может вообще обогатить из таких источников, которые ты не знаешь. Здесь вопрос нашей верности, да, то есть проверяется. Здесь вопрос нашего сердца, нашего отношения. Поэтому ну, конкретно у нас так принято. Я читала одну книгу русскоязычного там, доктора богословия, который изучал этот вопрос. В Америке они живет. И там в каких-то общинах не принято отдавать десятину, но там пожертвования любви они называются, да. И он сделал такой срез анализ и посчитал, что по любви люди отдают примерно, ну, говорит, в среднем, там, понимая доход общины и их пожертвования, 2%. То есть вот такая любовь. Получается, что по закону евреи отдавали по факту 30%, да, там если разделить, там 23% в месяц получалось, потому что три вида десятин было.
1: Но у них это налог был, то есть они не платили налоги, у них была десятина.
0: Почему?
1: Или как-то у него?
0: Нет, кесарю-кесареву это было отдельно. Это было...
1: Какой период времени?
0: Это Ветхий Завет. Я говорю, ну суммарно, то есть евреи по закону, получается, что они отдавали 23%. И здесь вот люди по любви в Новом Завете и жертвуют 2%. И получается какая-то нестыковка. Получается, что, возможно, нам нужно дать какой-то немножко этот закон, какую-то минимальную вот эту вот сумму в размере хотя бы 10%. Да? То есть никто не запрещает давать больше. И есть люди, которые дают и 15, и 20, и 30% дохода. И есть там отдельные случаи, там до 90% дохода отдают предприниматели какие-то. И Бог благословляет. Здесь состояние сердца очень важно.
1: А почему это иногда становится преткновением?
0: А вот вопрос, я говорю, вопрос к сердцу. Когда часто задают какие-то финансовые вопросы, я говорю, у тебя ответ уже есть внутри тебя. Просто ты либо его не хочешь слышать, либо ищешь какого-то подтверждения за или против. Угу. У нас все, я говорю, мы с Духом Святым живем, он очень четко нам, ну, мы понимаем, где мы неправильно делаем, где мы правильно делаем, и нам просто нужно быть честными, искренними и вот, иметь желание это услышать, и когда услышал, принять это и что-то с этим делать.
1: Хорошо, насчет подушки безопасности. Люди некоторые откладывают себе подушку безопасности, чтобы, если что, на нее мягко приземлиться. Но я знаю, что некоторые христиане говорят, зачем мне подушка безопасности? У меня же есть Бог, Он моя подушка безопасности. Вот. Что вы об этом думаете?
0: Ну, с одной стороны, как бы это часто, когда так говорят, это просто, опять же, нежелание человеку просто делать это. В большинстве случаев, если он сам открыто посмотрит в глаза правде, он поймет, что он просто не хочет, скорее всего, у него тоже там в финансах не все хорошо, и просто ему не хочется наводить там порядок и в эту тему думать. И это такое хорошее, духовное, такое красивое прикрытие. Но опять, если мы посмотрим Библию, мы увидим того же Иосифа, который откладывал, мы видим в притчах, например, муравья, которого Бог хвалит за то, что он заготовляет, да, там, летом пропитание на зиму. То есть сбережение, с точки зрения Бога, это неплохо, это хорошо. Вопрос опять, где твой ракурс? В этих сбережениях ты потом начинаешь надеяться на сбережение, на эту подушку, или ты все-таки упование свое на Бога? И если даже ты накопил подушку, и он тебе скажет завтра раздать и отдать свое имение, готов ли ты будешь это сделать? Вот весь вопрос именно вот в этом. А сбережения иметь надо. Я говорю, более того, это финансово грамотно. Сейчас в нашей ситуации, в нашей стране, вот я постоянно тоже об этом говорю, что сейчас пенсии, скорее всего, там у поколения, которые там 45 и меньше, то есть у нас уже государство говорит, что вы сами должны об этом заботиться. И он дает определенные финансовые инструменты, как ты можешь это делать. И потом, когда человек скажет, а я об этом не знал, он не может так сказать. потому что ему об этом говорилось. И то есть ты должен именно учиться сберегать, искать, смотреть, как сохранять, и это будет финансово грамотно.
1: Хорошо, а как обращаться с деньгами людям, у которых очень маленький доход? Ну вот им приходят деньги, у них не хватает ни на какую финансовую подушку откладывать, ни на какие-то вот эти планирования, у них деньги улетают на основные какие-то вещи базовые, знаете, чтобы закрыть потребности минимальные, и все, у них в руках почти ничего не остается. Возможно ли в такой ситуации что-то откладывать, как-то планировать?
0: Ну, здесь в первую очередь надо навести порядок. И на самом деле часто вот такой хаос, он не зависит вообще от суммы. То есть есть люди, которые зарабатывают и сотни тысяч, и также они приходят и живут по формуле бедности либо банкротства, да. То есть,
1: формула бедности, это поговорим да, еще, что это такое.
0: Да, то есть доходы минус расходы равно ноль. Нет сбережений никаких, нет никакого вот этого остатка. И это не зависит вообще от суммы. И мы при этом знаем прекрасно, допустим, наших бабушек благословенных, которые на пенсию, на которую кажется, что невозможно жить, они не только живут сами, они еще и благословляют, они еще и жертвуют. То есть, значит, вопрос не в сумме денег, а вопрос именно в правильном распоряжении.
1: Кстати, насчет бабушек с их сбережениями. Откуда у бабушек по 100 миллионов на счету, которые они мошенникам раздаривают? Вы можете ответить на этот вопрос?
0: Ну, конкретно за каждую бабушку я ответить не могу.
1: Вы видели их в новостях, показывают, там вот бабушка бедненькая отдала свои сбережения мошенникам 5 миллионов, и смотришь, она в какой-то халупке живет, старенькая такая в обносках, и у нее где-то лежали эти 5 миллионов.
0: На как? Самом деле, вот,
1: как бабушки, быть настолько же успешной?
0: Да, они не просто не настолько успешны, они просто не тратят. Вот они умеют быть довольными тем, что есть. Ну, это где-то идут корни там, от советских времен, когда деньги зарабатывали, но не на что было тратить. И они привыкли в этом режиме жить. То есть они довольствуются просто малым, и у них остается, они умеют сберегать.
1: То есть это за всю жизнь накоплено?
0: Ну, за всю жизнь, возможно, там, да, потом какие-то там, ну, некоторые особо предприимчивые бабушки, ну, сейчас они стали бабушками, но в тот момент, там, например, когда там была приватизация или что-то еще, они просто вовремя и правильно воспользовались возможностью, которая им предоставилась для того, чтобы увеличить это богатство. На самом деле, когда человек сориентирован, вот он живет в мышлении бедности и нищеты, смотрит только там на красные ценники, все вот это, именно у него задача экономить и выжить, он никогда не сможет потом увидеть какие-то возможности, которые даже и Бог посылает для того, чтобы изменить это.
1: А
0: у
1: почему?
0: Него ракурс нужно сменить. Он
1: как,
0: настроен
1: как это
0: на
1: работает?
0: Выживание.
1: Ну а как ему быть не настроенным на выживание, если вот ситуация требует?
0: Это не ситуация. Все ситуации — это продолжение нашего мышления. То есть мы сами себя в это... И здесь выбор. Либо человек продолжает в этом жить, и кому-то очень нравится вот эта позиция, как это там, мышление... жертвы, да, то есть когда ты ходишь, и ты такой бедненький, и все тебя жалеют, и все там что-то тебе подают, там, и там где-то благословляют, что-то еще, и это человек привыкает, и он живет в этом вот мышлении.
1: Что ловушка такая получается.
0: Ну, да, и просто он говорит, ну вот я такой бедный, вот, ну вот так вот жизнь.
1: Когда шанс появляется.
0: И когда он его просто не видит. У меня вот такое яркое было на эту тему откровение. Мы играли вот кэшфлоу, игра такая, да, «Крысиные бега» Роберта Киосаки. Там такое игровое поле, игроки ходят. И там есть тоже разные возможности инвестиционные, там покупка земель, еще что-то.
1: Как монополия, что ли?
0: Ну, наподобие, да. И там есть вот там каждый определенный какой-то квадрат, это получение зарплаты. То есть стабильно, вот если попадаешь на этот квадрат, значит, тебе просто выдаются деньги и зарплата. И вот мы играли, там кто-то смотрел, там тоже уже там что-то где-то покупал, и вот одна девочка, она работала тоже в найме, и она просто ждала, и вот такое ощущение, она просто ждала, когда она вот на этот попадет квадратик. И она не видела вот эти все возможности, которые другие были. Там, например, было такое, что там купить, допустим, землю, но у игрока, которому выпало, у него нет ресурсов этих, ну, нету столько денег. И он начинает там с другими игроками, давай купим складчину, давай что-нибудь. Ну, то есть он как-то этой возможностью пытается воспользоваться, что-то сделать с этим. Вот. И сидит другой человек, который просто, он не видит эти возможности. У нее есть зарплата, она ее там фактически там не тратит, то есть она у нее копится, но она не, вообще не видит вот этих возможностей, как эти деньги можно приумножить. И это тоже склад ума, и просто ну, нужно принять и либо жить с этим, либо пытаться как-то это изменить.
1: Нам тут вопрос прилетел, что много возникло христианских сообществ, где помогать кому-то не принято, потому что зачем кому-то помогать, если просто он неграмотен? Ну, вы вроде говорили уже об этом, что нужно научить его быть грамотным, а не просто...
0: Ну, в идеале, да, ну, опять, нужно помогать, если действительно просто, ну, ситуация такая сейчас у человека, то есть ты понимаешь, что он не сидит, он не в состоянии вот этой жертвы, да, постоянной, угу. Он не ждет просто именно подачки, но просто пришли такие обстоятельства в жизни, когда ему нужна помощь. Возможно, действительно, там, Бог его смиряет как-то его гордыню, потому что попросить это тоже сложно, да, вот стать в состоянии таком, что ты нуждаешься, и ты должен это открыть и сказать, ну, я нуждаюсь сейчас, помогите мне. Особенно человеку, который был какой-то период времени успешный, допустим, да, то есть Бог может проводить через такой этап жизни, и тогда его поддержать, там, помочь в какой-то действительно сложной ситуации, это, ну, будет правильно. Но для того, чтобы он просто помочь ему выйти из этого, и дальше он вернется обратно, все будет хорошо, как раньше.
1: Хорошо. Друзья, сделаем небольшую паузу на музыку, и потом вернемся к вам. У нас осталось 10 минут эфира, совсем немного времени. И давайте мы обсудим еще такую тему. В Библии очень много, помимо того, как управлять финансами, написано и о том, что мы должны заботиться о нуждающихся, о щедрости, о том, что мы должны служить им, в том числе и финансами. Вот как это перекликается и как это показано в служении, которое вы ведете?
0: Ну, об этом говорится, конечно, у нас прям есть одна из тем. Про щедрость, про даяние, потому что, да, действительно, эта сфера очень важная, прям вот щедрость называется.
1: А это нужно закладывать вот в статью расходов? Конечно. То есть вот я хочу там на служение в церкви потратить вот такую-то сумму, и дальше мы уже решаем.
0: Конечно, это правильное, мудрое управление, да, но при этом нужно быть готовым, что если Бог, и, ну, то есть ты поймешь, что Он скажет сверх этого отдать, то в приоритете вот это, то, что Бог говорит в данный момент конкретно тебе, и он хочет тебя использовать именно в этом. То есть мудро это делать, да.
1: То есть щедрость должна быть мудрой.
0: Обязательно. Это, опять же, это помогает нашему сердцу не привязываться. Очень часто, например, люди копят, и там, допустим, определенная сумма, и они там, например, не расходуют, тут у них круглая сумма там образовывается на личных денег или там на счете, и все, и они вот не хотят, то есть вот эта круглая сумма лежит, и там сейчас вот я возьму 500 рублей, уже будет не круглая сумма, и они все стараются как бы здесь не трогать. И это, опять же, ну, вопрос сердца. Здесь, на самом деле, это очень такая хорошая, большая работа с собой. Это действительно стоит и молитв, и всего, и смотреть, чтобы быть реально свободным. Это не твои деньги. То есть, да, ты можешь какой, ну, использовать для обеспечения своей жизни. Опять же, в приоритете твоя семья. То есть ты можешь дальше там куда-то жертвовать, когда у тебя в семье все хорошо. Да? Мы, опять же, убираем исключительные случаи, когда Бог тебе говорит отдать, да, сверх того, что ты планировал. Вот. А так в приоритете, то есть ты сам не должен нуждаться именно, да, у тебя семья должна быть обеспечена, и дальше ты смотришь, мы же живем в общине, да, то есть мы видим, иногда, может быть, это какая-то адресная помощь, то есть ты просто увидел человека, и ты понимаешь, тебе приходит, да, что ты должен его благословить, ну, то есть нужно его благословить в данный момент, и это будет ответ ему от Бога, да, ты можешь послужить этим. Иногда это какие-то целевые там сборы, да, пожертвования, которые церковь собирает, и тоже ты должен готовиться к этому, то есть мы знаем, что у нас раз в месяц, да, на хлебопреломление у нас есть особый сбор, и как бы тоже ты в течение месяца можешь к этому готовиться, то есть не вот раз, вот прямо именно конкретно, вот в воскресенье уже там вот нужно давать, и ты судорожно думаешь, сколько же ты можешь себе позволить, да, то есть также это грамотно внести в бюджет, и спокойно ты знаешь, какую сумму ты туда можешь внести. Вот, поэтому, да, щедрым, и я говорю, и это всегда показатель сердца тоже.
1: То есть, вы знаете, бывает, вот есть такая тема, что человек молится Богу, Господи, дай мне, пожалуйста, машину, я буду всех из служения подвозить. Угу. Появляется у него машина, и все, его след простыл, да. Уехал за горизонт на своей новой девятке. Все. То есть, когда у нас появляются вот эти возможности, о которых мы Господа много просим, сразу становится видно, да, как, на что мы готовы, щедры мы по-настоящему или нет, готовы ли мы служить людям или да. Нет. Интересная мысль.
0: Это да, я говорю, это нужно тоже уметь себе откровенно об этом сказать. Если это происходит, это не приговор, как бы, да, если ты видишь, что ты, ну, как-то жадненький сейчас стал или что-то еще у тебя не так. Ты просто с этим садишься и разбираешься, почему вот это у тебя появилось, да, там в сердце и там в мысли это пришло к тебе. И что ты с этим должен делать? Просто идешь к Богу и говоришь, Господь, я не хочу этого, я хочу быть щедрым, потому что ты щедрый, ты себя отдал, расточил, отдал нищим, да, то есть это его природа Божья, быть щедрым. И что со мной не так в этот момент, значит, куда-то у меня что-то сменилось, сместилось, и это вот как бы один из моментов, когда ты можешь это увидеть, что у тебя светильник твой сместился куда-то туда.
1: Хорошо, давайте еще напоследок поговорим о такой теме. Вокруг темы денег очень много мистицизма, каких-то ритуалов. Как вы к этому относитесь?
0: Ну, в Библии не написано о том, что мы должны какими-то ритуалами, да, привлекать деньги. И, конечно, я отношусь отрицательно, и это правильная позиция, да. Вот, мы должны быть только в доверии Богу. Единственное, что более-менее какое-то такое сверхъестественное в Библии написано, что это, да, там сеешь, и Бог воздаст 360-100 крат. Но опять, если это твои посевы и щедрость твоя будет основана только на том, что тебе Бог воздаст вот в 30, 60 и 100, это будет неправильное основание, и, скорее всего, он тебе... ничего не будет тебе, да, просто это описан Божий принцип.
1: Не сработает этот формула, да?
0: Да, да, что, ну, что так может быть, да, в зависимости от того, если ты прав, и твое сердце право, и у тебя все нормально с тобой, что такое может произойти, да, что может и умножение хлебов, и рыб, и всего прочего, то есть Богу несложно это все сделать. Вот, но искусственно вызывать каким-то образом, но это будет колдовство, это большой грех, да, и проклятие можно такое себе в жизни привести.
1: То есть, когда человек дает десятину или жертвует с расчетом на то, что в будущем ему это вернется десятикратно, то это превращается в какой-то мистический ритуал по вызыванию денежного дождя в свою жизнь?
0: Ну, в общем-то, да, то есть он начинает надеяться именно вот на это вот, что вот именно вот это вот действие произведет какой-то эффект.
1: А вообще по таким формулам жить, это когда-то вообще работает или нет?
0: Я не знаю, мне кажется, это нет, не работает.
1: То есть из Бога мы ничего таким образом не получим?
0: Нет. Понятно. Учитывая то, что ему несложно благословить и гораздо большими суммами, но да, у него по-другому. Поэтому нет ничего плохого, например, вот как там тоже там аффирмации нет, да, хотя, например, там в христианстве это можно назвать как исповедание, да.
1: Что то такое вообще аффирмации? Давайте для людей, которые не знакомы с этим словом.
0: Повторение какой-то фразы, да, ну, с целью того, что ты как бы, ну, как там раньше.
1: Запрограммируешь
0: сознание. Да, ну как
1: сознание,
0: бы программируешь сознание, да, все такое, да. Я говорю, у нас, ну, можно это заменить, я говорю, как исповедание, то есть когда ты берешь место писания какое-то, и ты для того, чтобы свою веру укрепить, ты просто, да, там, допустим, ну, повторяешь, исповедуешь там какое-то количество раз, там каждый день, допустим, ты молишься на основании этого места писания. Это все-таки другое, да, то есть ты просто хочешь этой истиной пропитаться, потому что вера от слышания, да, то есть тебе иногда нужно самому это себе сказать, да, там относительно исцеления, относительно там опять же твоей позиции там в Боге, то, что говорит, что ты дитя Божье, да, там, что не чужие, не пришельцы, но свои Богу, да, сограждане святым. То есть какие-то места писания вот такие, которые основание веры, и когда мы их исповедуем через, ну, какое-то повторение, да, то есть не является аффирмацией. Аффирмация — это вот там деньги приходят, там какие-то развешивания предметов разных там в каких-то определенных местах и приписывание вот таких магических свойств. Визуализация, например, многие там вопросы там по плакатам мечты или что-то еще такое, в них самих нет ничего плохого, они просто помогают тебе концентрироваться. Если ты взял там, допустим, какие-то свои цели, просто там, ну, картинки наклеил, и они у тебя постоянно перед лицом. Понятно, что ты будешь постоянно вспоминать о том, что тебе это нужно, и ты будешь прилагать какие-то больше усилий для того, чтобы это получить.
1: Вам не кажется, что да. Русскому человеку опасно вешать что-то похожее на икону на стену и долго на это смотреть? Можно начать поклоняться.
0: Ну да, если бы это помогало. Нет, то есть само по себе это помогает просто концентрироваться, не терять фокусы, допустим, тоже та же самая какая-то картинка там наклеенная этого, но это само по себе не работает. Без действий, то есть чтобы что-то заработало, нужно идти и работать, да.
1: Хорошо, а в семье как-то можно прививать детям финансовую грамотность с детства, чтобы в будущем у них не было проблем?
0: Конечно, это вообще нужно.
1: А как? Как это делать? У них же нет собственных доходов.
0: Ну, во-первых, личным примером, во-вторых, об этом нужно с детьми разговаривать обязательно, рассказывать, там, объяснять то же самое, про десятину сразу, с самого начала. Иногда можно родитель дать просто, ну, допустим, чтобы ребенок там донес, положил в дароносицу вот эти средства. То есть откровенно с детьми разговаривать, потом в какой-то период. Сейчас фактически там даже у маленьких детей есть какие-то карманные деньги, которые им там подарили или еще что-то. Здесь тоже сразу говорить, что также отделяешь десятую часть, дальше остальное, допустим, сбережения какие-то себе делаешь, накопления откладываешь в отдельный там конвертик или вазочку или куда-то еще. Отдельно там можешь кого-то тоже благословить, кого посчитаешь нужным, там подарить что-то, то есть учить щедрости даже здесь в распределении финансов. Вот, и что-то там себе, допустим, вот на хотелки на свои. То есть также определять, потому что человека, ну, ребенка, если мы научили сначала, он и не будет знать, что по-другому как-то можно.
1: Ну, вы своих детей учите? Будет,
0: ну, мы, видишь, уже дети достаточно взрослые были, когда мы к этому всему пришли, поэтому у них, да, свобода воли. Но, конечно, мы об этом говорим. И сейчас у нас мы видим, что тоже большой запрос. Именно есть такой же тоже курс для подростков, но он англоязычный. И сейчас вот мы хотим как-то перевести, посмотреть, что там происходит, и работать с подростками тоже на эту тему, и рассказывать, и учить.
1: Хорошо, друзья, наш эфир подходит к концу. Не могли бы вы напоследок дать какой-то совет или, может, благословение нашим зрителям, которые заинтересованы в этой теме?
0: Быть благодарными. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным в той ситуации, в которой вы есть. Благодарите, радуйтесь, учитесь управлять теми ресурсами, которые вам сейчас уже доверены. Если не достает мудрости, просим у Бога, идем, получаем знания какие-то более конкретные, общаемся с людьми, которые могут помочь это сделать на практике. Вот, и все будет хорошо. Бог наш добрый, любящий, благословляющий, и вся слава Ему за это.
1: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Всем хорошего дня.
0: Хорошего дня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти, и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Спаситель и сила в имени Твоем. Моя крепость, искупитель,

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Толкование Даниилом сна Навуходоносора. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев и халдеев, чтобы рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». И сказали халдеи по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно, знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милостью Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействий рук ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепким, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа? То будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро, и великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Даниил, глава 2, стихи со 2 по 47.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 мая. Молитесь во всякое время. Молитесь во всякое время. Всегда, в любых обстоятельствах. В духе, всякую молитвою и прошением. Послание к Ефесянам 6:18. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе Павел наставляет верующих, чтобы они молились в любой ситуации, следуя водительству Святого Духа, используя различные типы молитвы для каждого конкретного случая. Но как осуществить это в реальности? Прежде всего, нужно быть за все благодарными Богу и полностью полагаться на Него во всех делах. Мы должны постоянно обращать к Нему свои мысли, занимаясь повседневными делами. Я убеждена, Бог хочет, чтобы молитва стала нашим образом жизни, чтобы мы перестали относиться к ней как к делу, а считали неотъемлемой частью своего существования, тем ключевым элементом, который лежит в основе всего, чем мы занимаемся. Он хочет, чтобы мы общались с Ним и постоянно слышали Его голос, чтобы молитва каждый день придавала нам сил и соединяла наши сердца с Его сердцем. Когда мы слышим чью-то молитвенную просьбу или размышляем о той или иной ситуации, мы зачастую говорим себе: «Нужно не забыть об этом, когда я буду молиться». Это хитрая тактика врага. Почему бы не помолиться в ту же минуту? Мы откладываем молитву на потом из-за неверного представления о молитве. Было бы гораздо проще, если бы мы просто следовали побуждению своего сердца. Но дьявол делает все возможное, чтобы усложнить для нас молитву. Ему выгодно, чтобы мы постоянно переносили молитву на более поздний срок, пока вообще не забудем о том, что хотели помолиться. Молитесь, как только у вас возникает желание или потребность в этом. Это очень просто. Мы можем молиться непрестанно и не терять связь с Богом в течение всего дня и в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Не откладывайте разговор с Богом на потом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
4: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

старых обид, отряхнуться свободно, как водой упиваясь любовью.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 мая, и наша тема называется «Внешность бывает обманчива». Наше место Писания — 2 послание Коринфянам 10:7. Апостол Павел говорит: «На личность ли смотрите?» Личность на греческом — слово «просопон», которое переводится как «лицо». В этом стихе апостол Павел, по сути, говорит: «Вы судите меня по моему лицу, правда? Вы судите меня по моей внешности». Павел был очень влиятельным, но что-то в его лице было неприятным для жителей Коринфа, и Павел говорит: «Вы судите меня по лицу, и вы не видите, кем я на самом деле являюсь». Нам следует быть осторожными, чтобы не судить людей только потому, что мы видим снаружи, по их внешности, по лицу, потому что внешность бывает обманчива. А как насчет вас? Вы когда-нибудь судили по внешности? Когда ваши глаза были налиты кровью, ваше лицо было багровым? Не совершайте ошибки, судя о человеке опрометчиво. Помните, внешность обманчива. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Ксения Кузнецова, вы были пойманы своей матерью при попытке сбежать из дома, в то время как вам нужно было делать домашнее задание. Желаете ли вы выкурить последнюю сигарету перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
1: Спасибо, я не курю.
0: Навести прицел. Приготовились.
2: Вот ты где, обормотка ты несчастная. Ишь ты, намылилась по тоскуха. Вся в свою бабашу. Огонь. И зачем я только тебя родила на свет? Одни проблемы с тобой. Ой, что же я наделала-то? Я не хотела. Я просто была не в себе. Она жива?
0: Жива, но серьезно ранена.
1: Прости, я не знала, что слова могут быть смертельны.
3: Помните, словами можно убить.
4: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала

Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.

самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне, ему я нужен. Вот и ужин готов, есть масло, хлеб и вино. А знаешь что? Я с тобой, ты герой, нужен ты для мечты. Действуй сам, но подключаясь к небесам, качай, качай.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 30. Что изучение Платона Порфирий отверг, и что своим разногласием с ним исправил. Если исправлять что-либо после Платона представляется вам делом недостойным, то зачем исправил кое-что, к тому же и немало, сам Порфирий? Известно, что, по мнению Платона, души людей после смерти возвращаются даже в тела животных. Этого мнения держался и учитель Порфирия Платин, но Порфирию оно совершенно справедливо не понравилось. Он со своей стороны полагал, что души людей входят в тела людей же, но не в свои, которые они оставили, а в другие, новые. Ему казалось стыдным верить, что мать, превращенная в мула, может, пожалуй, возить на себе сына. Но не казалось стыдным думать, что мать, превращенная в девицу, может быть, пожалуй, женой сына. Не гораздо ли благочестивее верить тому, чему учили святые и нелживые ангелы, о чем говорили пророки по вдохновению Духа Божия, что проповедовал тот, о котором, как о грядущем Спасителе, предсказывали предпосланные вестники и чему учили посланные им апостолы, наполнившие Евангелием весь мир? Не гораздо ли, говорю, благочестивее верить тому, что души людей возвращаются в свои собственные тела, чем тому, что они возвращаются в тела совершенно иные? Впрочем, Порфирий, как я сказал, в значительной степени исправил это мнение. Он думал, что людские души могут входить только в людей. Звериные же тюрьмы для них он разрушил и говорил даже, что Бог для того дал миру душу, чтобы, познавая зло материи, она стремилась обратно к Отцу и никогда уже не подпадала оскверняющему соприкосновению с этим злом. Хотя в этом отношении он рассуждает и не так, как следует, потому что душа дана телу скорее для того, чтобы делать добро, а зло она не узнала бы, если бы его не делала. Тем не менее он исправил мнение других платоников в том немаловажном отношении, что признал, что душа, очищенная от всякого зла и пребывающая с Отцом, никогда уже более не испытает зла. Этим мнением он совершенно устранил другое, считающееся по преимуществу платоновским, а именно, будто мертвые являются постоянно из живых, а живые из мертвых. И показал ложность того, что, следуя Платону, говорит Вергилий, будто очищенные души, будучи посланы в Елисейские поля, именем которых в мифологии означаются радости блаженных, призываются к реке Лете для того, чтобы получить там забвение прошлого. Лишенные памяти видят небесный свод сызнова и снова желать начинают в тела возвратиться. Порфирию справедливо это не нравилось. И в самом деле глупо верить, будто в той жизни, которая не могла бы быть и блаженной, если бы не была вечной, души желают мерзости тленных тел и возвращаются в них оттуда, как будто высшее очищение производит то действие, что душа стремится к нечистоте. Ибо если совершенное очищение состоит в том, что души забывают о всяком зле, а забвение зла производит желание тел, в которых душа могла бы снова предаваться злу, в таком случае высшее счастье будет, очевидно, причиной несчастья, совершенство мудрости – причиной глупости, и высшая чистота – причиной нечистоты. И в действительности душа не будет блаженной там, где, пока она там будет, нужно обманывать ее, чтобы она была блаженной. Она не будет блаженной, если не будет уверенной в своем блаженстве. А чтобы она была уверенной, она должна будет иметь ложное убеждение, что вечно будет блаженной, потому что некогда она снова будет несчастной. А для кого ложь будет источником радости? Каким образом для того возможна радость истинная? Порфирий принял это во внимание и говорил, что очищенная душа стремится к Отцу, чтобы никогда уже не подпадать под оскверняющее соприкосновение со злом. Итак, некоторые из платоников ложно полагают, будто необходим этот круг, по которому проходят и снова к тому же возвращаются те же самые. Да если бы это было и так, какая была бы польза от этого знания? Разве уж не осмелятся ли платоники ставить себя выше нас на том основании, что мы еще в настоящей жизни не знаем того, чего они, чистейшие и мудрейшие, не будут знать в будущей лучшей жизни и будут блаженными вследствие ложного убеждения? Если говорить так, значит, говорить величайшую нелепость и глупость, то мнение Порфирия заслуживает, конечно, предпочтения по сравнению с мнением тех, которые предполагают кругообращение душ с блаженством и злополучием, вечно сменяющими одно другое. А если это так, то в лице Порфирия мы имеем платоника, который противоречит Платону к лучшему. Он усмотрел то, чего не видел тот, и не уклонился от внесения поправок после такого учителя, но истину поставил выше человека. Глава 31. Против аргумента платоников, на основании которого они утверждают, что душа совечна Богу. Итак, почему бы нам относительно предметов, исследовать которые мы не в состоянии при помощи человеческого разума, не верить скорее божеству, которое и саму душу называет не совечную Богу, а сотворенную, которой прежде не было? Если платоники не хотят этому верить, то на том, по их мнению, достаточном основании, что не бывшее вечным прежде не может сделаться вечным после. Хотя Платон весьма ясно говорит и о мире, и о сотворенных Богом в мире богах, что они начали быть и имеют начало. Однако утверждает, что они не будут иметь конца, а по могущественнейшей воле Демиурга пребудут вечными. Но они решили понимать это в том смысле, что в данном де случае понимается начало не во времени, а в преемстве. Если бы, говорят они, нога от вечности стояла на песке, то от вечности был бы под нею след. Тем не менее, никто не усомнился бы, что след сделан ногою, и что ни один из этих двух предметов не был раньше другого. Таким образом, прибавляют они, и миры, созданные в нем боги, могли существовать вечно при вечном существовании сотворившего их, и в то же время быть сотворенными. Но если душа существовала вечно, не следует ли сказать, что вечно существовало и ее несчастье? Если же нечто, чего от вечности в ней не было, начало существовать во времени, то почему же не могло случиться так, что начала существовать во времени и сама она, хотя прежде ее и не было? С другой стороны, блаженство ее, имеющее быть, после испытания зла более надежным, и, как сам же он признается, бесконечным, несомненно, началось во времени. Несмотря на это, оно будет существовать всегда, хотя прежде его и не было. Таким образом, разрушается вся та аргументация, на основании которой они думают, что нет ничего, что не могло бы быть бесконечным по времени, кроме того, что не имеет начала во времени. Оказалось, что есть блаженство души, которое, имея начало во времени, конца во времени иметь не будет. Таким образом, человеческая немощь должна уступить божественному авторитету, и мы должны относительно истинного благочестия верить тем блаженным и бессмертным существам, которые не требуют себе почитания, приличествующего, как они знают, их Богу, который для нас Бог, и велят, чтобы жертвы мы приносили только тому, жертвой кому вместе с ними должны быть и мы, как часто я говорил и буду говорить еще. Этой жертвой мы должны быть ему через того священника, который, приняв на себя человека и милостиво согласившись быть в нем священником, удостоил сделаться за нас жертвой даже до смерти.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Они имели жизнь и свет. Церкви Иисуса Христа недостает в обществе духовного авторитета, потому что ей недостает духовности. Почему представители власти и средства массовой информации так снисходительны по отношению к христианам? Почему церковь потеряла значение и цель в глазах мира? Почему молодые люди сбрасывают христианство со счетов, считая его абсолютно неподходящим для своей жизни? Все потому, что церковь большей частью перестала быть светом. Христос не управляет в нашем обществе, потому что Он не царствует в нашей жизни. Когда я смотрю вокруг, я вижу, что сейчас мало тех, кто действительно пребывает в союзе с Христом. Верующие мало общаются с небом. Немногие служители отказываются использовать мирские методы и ищут руководство у Бога. Мы утратили свет, потому что мы утратили жизнь Христа. Божья сила будет действовать в полной мере только через преданные, послушные сосуды. Обратите внимание на Вавилонское царство во время правления Навуходоносора. Это была самая могущественная империя на земле. Даниил пророчествовал, что каждый последующий царь будет менее могущественным, менее влиятельным. Почему? Потому что в Вавилоне правил совсем не Навуходоносор. Источником силы империи не была и золотая статуя, которую он воздвиг. Нет, власть Вавилона находилась в руках небольшой группы людей, принадлежащих Богу. Господь назначил тайное небесное правительство, во главе которого стоял Даниил и трое мужей из еврейского народа. Эти люди стали Божьим орудием управления, потому что они действовали в духовной сфере. Они отказались иметь что-нибудь общее с мирской системой. Вместо этого они закрылись наедине с Богом. В результате эти святые мужи знали, как действовать в то время. Они могли сказать людям, что Бог намеревался совершить в какое-то определенное время. Они были ярким, сияющим светом для всей страны, потому что имели в себе Божью жизнь. В 6 главе 4 книга Царств мы читаем, что Сирия пошла войной на Израиль. Во время этого конфликта пророк Елисей находился дома, общаясь с Господом. Этот человек был Божьим тайным правительством, и он правил с властью. Елисей слушал Господа и посылал известия царю Израиля, сообщая ему о каждом движении.

0: Вторжение сирийской армии. Узнав о предупреждающих сообщениях Елисея, сирийский царь послал войска окружить город, в котором жил пророк. Но Бог поразил сирийцев слепотою, и Елисей отвел их в израильский стан. Елисей знал о каждом шаге сатаны, потому что в нем был свет и жизнь.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти, и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел, выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 125, песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Глава 14. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходней того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, назлое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый – молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 16. «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой леем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, «Я пришел для жертвоприношения Господу». И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Саму, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам твоим, «Найдите ты мне человека хорошего, играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны, и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились там между Сакхофом и Азеком в Эвес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф, из Гефа, ростом он 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его 600 сиклей железа. И пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Давид же был сын Ефрефянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иисеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиаф, 2-й за ним Аминадав и 3-й Сама. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иисей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих эфу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовились к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единопорец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоявшим с ним: «Что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. Рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отвратился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянам необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя.

ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали, и поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворота Акрона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шаримской до Гефа и до Акрона, и возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их». И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего, Иисея из Вифлеема».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: вот и пришли.
1: Так вот, значит, где ты живешь.
0: Здрасте, я ваша тетя. Это ты здесь живешь, а не я.
1: Господи, что такое? Убей меня, ничего не помню.
0: Не переживай. Врачи сказали, что амнезия, по всей видимости, временная.
1: Что значит «по всей видимости»?
0: Ну, они не знают точно, насколько повредился твой мозг после того, как ты в стельку пьяный машину разбил.
1: Как в стельку пьяный? Мне не сказали, что я пьяный был.
0: И правильно сделали. Ты и без того в депрессию впал. Ну ничего, сейчас ты ничего не помнишь, так что можешь смело начать новую жизнь.
1: Слушай, это дыра какая-то. Это точно моя квартира?
0: Вообще-то до того, как тебя уволили, она была совсем даже ничего.
1: Как? Меня уволили?
0: Ну что, давай начнем упаковываться.
1: За что меня уволили?
0: Ты украл на работе деньги на выпивку.
1: Понятно, почему меня, кроме тебя, никто не навещал в больнице.
0: Слушай, давай не будем о былом. Давай лучше...
1: Родители. Родители у меня есть.
0: Они отреклись от тебя.
1: Я что, их обворовал?
0: Но они не из-за этого от тебя отреклись.
1: Нет, а из-за чего?
0: Ты им ножом угрожал. Ну давай уже, начнем упаковывать это все.
1: Зачем упаковывать? Я что, до аварии собирался переехать на другую квартиру?
0: Нет, тебя выселяют за неуплату. У тебя 2 дня, чтобы найти другую квартиру.
1: Господи, да что же это, лучше бы я не вышел. Что это получается? Родных у меня нет, друзей нет. Кроме тебя. Ты же мой друг, правда?
0: Была им раньше.
1: Я что, и у тебя что-то украл?
0: Машину мою. Ее-то ты и разбил.
1: Понятно. Тогда почему ты помогаешь мне?
0: Фотографию твою случайно в газете увидела. Тебя не могли опознать. Вот я и пришла.
1: А потом? Зачем ты потом каждый день приходила ко мне в больницу?
0: У тебя не было никого.
1: Я же подонок. Какое тебе до меня дело?
0: Иисус поступил бы так же.
1: Ты что, верующая?
0: Верующая. Ну что, начнем собираться наконец?
1: Куда мне деваться? У меня ж не дома, ни денег.
0: Я с братом договорилась. Поживешь у него, пока работы не найдешь.
1: Слушай, Наташ, мы с тобой близкими были друзьями.
0: Близкими. Я тут, кстати, несколько коробок картонных принесла. Нашла возле супермаркета.
1: Наташ.
0: Ну что?
1: Ты сказала, что я могу начать новую жизнь.
0: Ну?
1: Наташ, я хочу начать новую жизнь. Хочу примириться с Богом. Помоги мне, пожалуйста.
0: Начать новую жизнь? Ну что ж, в твоем случае это как нельзя кстати.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея.
3: Вы слушаете радио

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору Церкви Слова Благодати. Пастор Алексей, почему Бог не спасает всех?
1: Еще один из очень важных вопросов жизни, вопрос, касающийся будущего, касающийся вечной судьбы каждого человека. Естественно, когда мы думаем о необходимости спасения, у нас возникает вопрос, возникает мысль о том, почему люди находятся в таком состоянии, в состоянии погибели, и что значит спасти человека, что значит спасение души. В действительности, это один из вопросов, в котором мы подходим к границе того, что мы можем знать, потому что мы приближаемся где-то к пониманию или к необходимости понимания разума Божьего, его мотивации, его общего замысла Вселенной. Но кое-что мы все-таки знаем. Прежде всего, мы знаем то, что люди по своей собственной воле, игнорируя Божие предупреждение, восстали против Бога изначально. Сущностью человеческого греха, сущностью человеческого восстания является то, что человек поставил себя независимым центром, который способен определять смысл и цель своей жизни. Он практически сделал попытку, чтобы стать Богом, создать вокруг себя мини-вселенную или зону, в которой его правила и его законы бы действовали. По этой причине Бог изгнал человека из рая. По этой причине человек находится в состоянии тления, умирания. И мы знаем, что это то, что Библия называет первая смерть, и однажды человек придет к завершающему этапу смерти, то, что Библия называет второй смертью, это когда люди, не покорившиеся Богу, будут ввержены в озеро Огненное. Так вот, Писание ясно говорит, причина, почему люди находятся в состоянии смерти изначальной, почему они будут переживать или переживут вторую смерть, заключается в одном единственном факте. Это нежелание человека преклониться перед Богом. Это главный барьер, который держит человека или стоит между человеком и спасением. Теперь, когда мы смотрим на спасение вообще, мы видим, что Бог, несмотря на то, что люди находятся в таком состоянии ожесточения против Него, Он по своей величайшей, непостижимой любви и милости посылает на землю своего Сына. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот здесь раскрывается механизм, как спасение действует. Прежде всего, Бог посылает Сына для того, чтобы Сын принес на Голгофском кресте жертву, которая является платой, которая является искуплением за человеческую, за вину человеческого греха. Это прежде всего. Это то, что было сделано для того, чтобы решить изначальную проблему греха. Это вызов, который человек бросил Богу. Второе. Когда мы смотрим на то, что Бог сделал через Иисуса Христа, мы видим, что Бог, Он предоставил возможность вменения человеку не только смерти Христовой, которая является платой за человеческий грех, но и жизни, то есть праведности Иисуса Христа. Праведности, которая делает человека в Божьих глазах совершенным. Она делает человека приемлемым для того, чтобы человек мог вернуться назад в общение святых, вернуться вот туда, в место обитания Бога, в Божью славу. И вот здесь, в этом же стихе, который мы процитировали, Иоанна 3:16, здесь сказано о том, каким образом, кто получает этот доступ в это место славы. Написано, чтобы всякий верующий в Него. Верующий человек – это человек, который изначально признал себя банкротом. Он признал себя погибающим, он признал себя нуждающимся. Это человек, который признал Бога владыкой и который ищет Бога для того, чтобы найти решение своей собственной проблемы. И естественно, если он это будет делать, то у него нет другого пути, как прийти только к Иисусу Христу, которого Бог послал для того, чтобы спасти человека. Так вот, Бог не спасает людей, или не спасает, спасает не всех людей по одной единственной причине, по причине их неверия. Написано, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Верующий человек будет спасен. Неверующий человек, написано, уже осужден. И, естественно, это приводит нас к очень важной точке ответственности. Веришь ли ты в Иисуса Христа?
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 мая. Не хлебом единым. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Второзаконие 8.3. Долгие годы, пока мое служение не росло так, как мне бы хотелось, я разочаровывалась и падала духом. Я постилась, молилась и делала все возможное, чтобы на моей конференции приходило больше людей. Помню, как я жаловалась и расстраивалась, потому что Бог не позволял моему служению развиваться. Бог часто испытывал меня, когда на служение приходило гораздо меньше людей, чем мне хотелось. Или когда они воспринимали все происходящее без особого энтузиазма. Когда я уходила со служений, я спрашивала у Бога: «Что я делаю не так, Боже? Почему ты не благословляешь меня? Я пощусь и молюсь, я отдаю пожертвования и верю, а ты не хочешь помочь мне». Я была разочарована и возмущена, и мне казалось, что я вот-вот взорвусь. Я требовала объяснений. «Боже, почему ты не отвечаешь на мои молитвы?» И тогда он заговорил со мной. «Джойс, я хочу научить тебя, что не одним хлебом живет человек». То же самое он сказал израильтянам, когда они шли через пустыню в землю обетованную. Гораздо медленнее, чем им бы того хотелось. Он объяснил им, что все это должно было смирить их, испытать и выявить их веру, научить, что человек живет не хлебом единым, а Словом Божьим. Мне не нравилось думать, что Бог смиряет и испытывает меня, но я понимала, что Он подразумевал под словами «не одним хлебом живет человек». Он хотел, чтобы все мои мысли были направлены на Него, а не на что-либо другое. Мое служение со временем начало расти, но только после того, как я поставила Бога на первое место. Если вам для полного счастья достаточно Бога, Он приложит все остальное. Он наш истинный хлеб, который способен напитать наши души. Божье слово на сегодня. Не живите только насущными нуждами. Стремитесь к общению с Богом, чтобы расти и развиваться духовно. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.
2: Глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из всех апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем? Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, и торжественными тимпанами и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не доставало только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником. И он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем.
1: И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя». И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный, незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских в отмщении врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравились Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославлялось имя его. Глава 19. И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова сии. И привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. А Давид играл рукою своей на струнах, и хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Мелхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье его козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третий слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот, в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме. И на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот, и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: «Неужели и Саул во пророках?»

предрассветной тишине у воды. Ощущение, как будто в раю. Ни тревог, ни суеты, ни вражды. На краю земли душа, на краю. Задаю себе вопросы опять, и в ответ на удивление молчу. Память может повернуть время вспять, но плохое воскрешать не хочу. Что искал я на земле, что нашел? За святых ли и убогих болел? На том свете, говорят, хорошо, если жил на этом, как Бог велел. Вот и солнце над водой поднялось. Это значит, еще день в дар мне дан. Это значит, чтоб со мной не стряслось. Благодарен буду я небесам.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Сила Божия совершается в немощи. Эта евангельская истина вдохновляет многих, но немногие стремятся понять, как работает этот божественный закон. В чем себя проявляет сила и немощь апостола Павла? Вот вопрос, который мы задаем себе, читая второе послание к Коринфянам. Откуда она берется и как приходит в нашу жизнь? Однажды один человек увидел сон, как он плыл по небольшой реке, на небольшой лодке. И вот лодке его преградила путь высокая скала, обогнуть которую не было возможности. Человек этот, а он был мужем Божьим, стал молиться. И Бог спросил его: «Подумай хорошо и скажи, что ты хочешь, чтобы я убрал скалу или чтобы река наполнилась водой?» Человек задумался и сказал: «Господи, пусть река наполняется водой». Вот именно так сила Господа и проявляет себя в нашей жизни. Наша нужда привлекает к себе Его помазание. Мы, как мельница или насос, своей верой в немощи качаем в русло нашей жизни воду Божией благодати, даров и помазания. Твоя немощь как чаша. Ты можешь накрыться ей как медным тазом, а можешь пойти к реке жизни и начать черпать, чтобы напиться самому и дать пить другим. Таким образом работает и наше благовестие. Мы благовествуем в немощи, проповедуем в немощи, служим в ней, а сила Божия касается людских сердец, изменяя жизни, исцеляя и обновляя. Сдвинутые с места горы – признак особой веры, а полноводные реки, покрывающие горы – силы Божьей. И как мы можем видеть, в небе течет река жизни для всех, кто нуждается в Господе.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
0: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему Бог не заступается за верующих, когда их обижают и даже убивают?
2: Очень важный вопрос, очень логичный, потому что Писание ясно говорит, что всякий человек, который принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, становится членом Божьей семьи, он воспринимается Богом как сын, воспринимается для того, чтобы эти отношения, они в полном смысле этого слова были реализованы на протяжении всей жизни этого человека. И поэтому, естественно, конечно, возникает вопрос, тогда, когда трудно верующему человеку, где Бог, каким образом он

0: действует, и почему часто мы сталкиваемся с обстоятельствами, когда этих действий, которых, казалось бы, мы ожидаем, их не случается или не случается сразу, во всяком случае. Здесь нужно, правда, сделать оговорку сразу. Во многих-многих случаях Бог действительно защищает, и Бог действительно заступается. И мы видим огромное количество таких ситуаций, описано и в Священном Писании, и в истории христианской церкви. И мы можем видеть эти ситуации также и в нашей жизни, в наших обстоятельствах, в которых мы сами живем. Но, тем не менее, есть целый ряд обстоятельств и примеров, когда верующие люди, хорошие люди, они переживают разного рода нападки, самых разных сторон, и они не имеют этой защиты, которую, казалось, нужно бы ожидать. И для этого есть причины. Первое, что нужно помнить об этом, это то, что для Бога действительно каждый человек, который спасен кровью Его Сына, чрезвычайно дорог. В книге пророка Захарии, 2 глава, 8 стих, есть очень интересное сравнение. Там сказано: «Касающийся вас касается зеницы ока его». Око или глаз – это самая чувствительная часть человеческого тела. Когда даже самая маленькая соринка попадает, это чувствуется, она приносит определенный дискомфорт. Вот таким образом Писание сравнивает отношение Бога к нам. То есть каждая боль, которая причиненная нам, она, конечно же, очень чувствуется и сочувствуется Богом. То есть Бог действительно заботится о нас в чрезвычайной степени. Тем не менее, несмотря на эту заботу, или точнее, благодаря этой заботе, как результат этой заботы, Бог в определенных ситуациях допускает верующим людям проходить через большие серьезные нападки и иногда даже ситуации, в которых людей убивают. Наверное, самый яркий пример этого – это Его Сын Иисус Христос. Тот, который, безусловно, конечно же, дороже всех и дороже всего для Него. И мы читаем в первом послании апостола Петра во 2 главе с 19-го. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Очень интересно, здесь подчеркивается специально, что страдая несправедливо, это угодно Богу. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Очень интересно, когда бы несправедливость, ну вот угодная Богу. Дальше следует объяснение. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословием. Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Здесь представлено несколько граней этого процесса, в котором находился Иисус Христос. Эти грани объясняют нам причину, почему Бог хочет, чтобы мы шли по следам Его. Ну, во-первых, начинается здесь с того, что Иисус не сделал никакого греха, и все нападки, которые были обращены к Нему, они были абсолютно незаслуженными. И вот каждый раз, когда Он соприкасался с такими нападками, Он действовал, описано в 23 стихе, будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному. Первый шаг, который Он делал, Он освобождался от какой-то внутренней реакции, реакции обиды, злобы, раздражения, гнева на тех, кто Его атаковал. И этим самым Иисус Христос стал носителем Божьей любви, Он принес Божью совершенную любовь сюда на землю. Есть второй элемент или вторая причина, то есть каждый человек, который следует за Христом в обстановке, когда его атакует и когда он страдает несправедливо, каждый человек является проводником, каждый верующий человек проводником Божьей любви, но это еще не все. Он становится в этот момент проводником Божьей искупляющей силы. То есть эта любовь, она несет в себе способность изменять людей, которые нас окружают. И вот здесь так и сказано, что Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. То есть Бог позволяет верующим людям страдать, Он позволяет верующим людям переживать нападки разных людей, чтобы через них явить свою любовь этому миру, которая намного выше, намного сильнее всяких форм человеческой любви. Это первое. И второе, чтобы через это использовать это для спасения душ людей, которые живут на земле. Конечно, здесь еще есть и третий элемент, третья часть. Она заключается в том, что через это верующий человек в наибольшей степени уподобляется Господу Иисусу Христу, и, естественно, он обретает наивысшую славу в небесах вместе со Христом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Мы живем в парадоксальном, самом странном из миров, в бесконечно моментальном, где в основе нет основ. Человек бесчеловечен, жизнь дешевле серебра, мир воюет, век не вечен, зло играет роль добра. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в парадоксальном, где-то между да и нет, где у каждого буквально, говорят, в шкафу скелет, где пустое креативно, а иллюзия важна, где любовь демонстративна, совесть просто не нужна. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в

показать по CNN. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете.

вас! Да здравствует честь, благородство, культура!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: христианские притчи. Воробей. Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе: «Папа, если б мы с Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла, ведь Бог не разрешил его трогать. Правда, папа?»
1: «Правда», — улыбнулся отец и уложил детей спать.
0: Наутро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник открытого окна в кухне, и сказал: «Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру». Папа ушел с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали, но любопытство не давало им покоя. Очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая еще боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. «Мы только одним глазком глянем и закроем», — сказала она. «Папа даже не узнает». Но как только Леночка приподняла крышку, воробьишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся папа и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал: «Ну что, маленькие Евы, не выдержали? Выпустили птичку». Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла. «Папа, что это было за дерево такое? И почему с него нельзя было кушать?» — спросила Маша. «Дерево было обычным, и плоды съедобными. Но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо добра, потому что всякое зло начинается с непослушания. А с послушания все доброе, чему бы научил Бог первых людей, когда бы они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Вопрос о спасении».
1: Самый важный, самый существенный вопрос, который человек может когда-либо задать, это вопрос о благе своей бессмертной души. Какой вопрос может быть более актуальным? Ведь речь тут идет о вечности. Поэтому так важно, дорогие друзья, чтобы мы получили точный ответ на этот вопрос. Но кому мы обратимся с ним? Кто скажет нам правду и укажет нам путь спасения? Его мы найдем в Библии, в Слове Божьем. А Библия нам говорит, что спасение имеет две стороны – Божию и человеческую. Давайте рассмотрим два этих аспекта спасения. В 5 главе Евангелия от Иоанна говорится о человеке, который находился в болезни 38 лет. Он был полностью парализован, и Христос исцеляет его. Тут мы видим Христа как даятеля жизни, наделяющего ею, кого он хочет. Человек этот не ожидал Христа, не просил его об исцелении, даже не знал, кто он такой. Видел он Христа первый раз в жизни, так что инициатива по его исцелению, его спасению была полностью со стороны Иисуса. Это Божья сторона. Человек в своем греховном состоянии находится в таком же беспомощном, пассивном положении, как этот больной. Какой грешник может похвалиться своим спасением? Он был бессилен, как мертвец, чтобы хоть немного исправить свое положение. И вдруг слышит голос Спасителя. «Хочешь ли быть здоров? Хочешь ли быть спасен?» И, как ни странно, эта мертвая душа услышала глас Сына Божия и пробудилась. Итак, первый и основной аспект спасения заключается в том, что инициативу в вопросе нашего избавления Бог берет на себя. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы нас спасти. Сын человеческий, то есть Иисус Христос, пришел взыскать и спасти погибшие. Таким образом, человек в вопросе спасения полностью зависит от Бога. Ибо сам он мертв по грехам и преступлениям своим, как говорит Слово Божье. И тут следует отметить еще одну очень важную деталь. Душа пробужденная еще не значит, что она спасенная. Одним из признаков пробужденной души, однако, является желание задать вопросы. Помните, с чем пришел к Иисусу один из начальников, юноша? «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В день Пятидесятницы, после проповеди Петра, многие, умилившись сердцем, спрашивали, что нам делать, мужи-братья? Вы заметили, что каждый, задающий этот вопрос, обязательно считает, что ему нужно что-то делать, чтобы творить дела Божьи. Христос отвечает им, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Эти люди обратили внимание на слово «старайтесь» и прослушали, когда Христос сказал «даст». Они думали, что им нужно трудиться, чтобы получить жизнь вечную, и не заметили, что Иисус предлагает им ее даром. Человек по своей греховной натуре во вражде с Богом, не в состоянии понять, что спасение дается как дар, а не по заслугам нашим. Другими словами, человек не желает унизиться и стать в положении принимающего, чтобы получить такой дар бесплатно. Грешник хочет что-то сделать, чтобы заслужить милость у Бога. Для человека это более понятно и приемлемо. Обратите внимание, дорогие друзья, что в каждом случае, когда был задан этот вопрос, Библия в основном дает один и тот же ответ словами Христа. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». От грешника требуется только одно дело, которое Бог одобрит – верить. Когда темничный страж спросил, что мне делать, чтобы спастись, как ответил ему апостол Павел? «Верую в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь». Однако же человек предпочитает что-то делать, чтобы хоть чуточку заслужить свое спасение. Но Слово Божие вновь говорит, что делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть, не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Дорогие друзья, спасение зависит не от наших дел, но от дела, которое совершил сам Бог в Сыне Своем Иисусе Христе. Но кто-нибудь спросит, возможно ли попасть в небо без добрых дел? Конечно, нет. Никто не войдет в небо со своей греховной натурой. Человек должен быть не только хорошим и добрым, этого недостаточно. Он должен быть совершенным, чтобы унаследовать место в Царстве Божьем. Мы должны быть без малейшего пятна и порока. Более того, мы должны быть святы, как сам Бог свят, иначе не будем допущены в Его присутствии. Но ты спрашиваешь, как я могу приобрести такую натуру? Стремлением? Нет. В первую очередь, ты должен полностью осознать, что ты грешник и ничего не можешь делать сам, чтобы приобрести спасение. Только веровать. А это значит принять то, что уже сделал Господь Бог. Прими готовое дело, которое совершил для тебя Иисус Христос. Вот и все, что Бог от тебя требует. Когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, то принимаем и Его оправдание, и Его святость, и Бог уже не нас видит, не нашу праведность и святость, а святость и праведность своего Сына. Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертву за грех через Сына Своего, чтобы мы в Нем, то есть в Иисусе Христе, сделались праведными перед Богом. Только такая праведность угодна Богу, праведность Сына Его Иисуса Христа. Готов ли ты, мой друг, так принять свое спасение? Перестать надеяться на свои добрые дела, на свою праведность и принять Его, Иисуса Христа, и Его праведность. Верить – это значит принять. Слово Божие говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его. Это значит, что принять и веровать одно и то же. Им дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, то есть не по наследству, ни от хотений плоти, ни по человеческому желанию себя спасти, ни от хотений мужа, ни один другой человек в мире не может сделать тебя чадом Божьим, но от Бога родились. Мой уважаемый радиослушатель, если ты до сих пор надеялся, что тебя может спасти что-либо другое, кроме Иисуса Христа, то я должен сказать, что ты обречен на вечную погибель. Помни, что говорит Слово Божие, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. А Христос сказал, кто не будет веровать, осужден будет. И вот сегодня, сейчас, ты можешь получить полное прощение и спасение. В тот самый момент, когда ты оком веры взглянешь на Иисуса Христа, ты спасен будешь. Мой друг, это все, что ты способен сделать, и спасен будешь верой. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, то есть Иисуса Христа. Это слово к тебе, мой друг. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».